0: ребята. Ну что, скучали?
1: Не ждали? А мы вернулись.
0: Что, плохо вам? Сегодня плохо всем.
1: Да, честно, понедельник.
0: Буквально с 1 сентября. Да. Очень тяжело, очень непросто. Ладно, ребята, это Васаби-шоу. С вами Эльвира Азарова. Ровно месяц нас не было. И да, какой-то там, и какой-то Антон, там Павлов. Антон Павлов. Да. Ребята, запомните правила нового сезона Васаби.
1: Номер один.
0: Такое, таково.
1: Да. Писать какой-то всегда, там Антон Павлов.
0: Всегда пишите. Доброе утро, прекрасная хозяйка Эльвира Азарова. И всегда пишите. И какой-то там
1: да,
0: Антон.
1: Да. Если так написано не будет...
0: Все, вы заблокированы.
1: Сообщения не будут.
0: А, да. Нет, блокировать не буду, да?
1: Нет, просто проигнорим.
0: Проигнорим ваше сообщение, да. А если вы будете писать «Королева эфира Азарова Эльвира»... Да. И
1: вы вообще будете там... VIP, вы сразу будете прочитаны.
0: О, еще можно добавить «Ошибка этой вселенной». Природы
1: не, ну,
0: грубо нет,
1: ну,
0: звучит.
1: Ладно, ну, не настолько. Ну, да.
0: Почему у тебя говор стал еще более алкашиной?
1: У меня просто, я не знаю, что случилось? Происходит с голосом. Я, в общем...
0: Так, у меня вопрос
1: к тебе.
0: У меня
1: иногда кологривый.
0: Смотри, мы до отпуска с тобой расстались.
1: И теперь
0: поругались.
1: Сошлись.
0: Да, но мы еще не помирились окончательно.
1: Ну, сошлись хотя бы.
0: Да, вот, спасибо за цветы виртуальные.
1: Ну, они же лучше.
0: Они лучше, чем...
1: Поверь мне, я вот...
0: Хотя, не знаю.
1: Нет, я вот тебе честно скажу.
0: Так, подожди.
1: Вот если можно же вот так свернуть, вот эти делать бумажные
0: руки. Да подожди, вопрос.
1: Да.
0: Ты наотдыхался? Ты же все никак отдохнуть не мог.
1: Ты знаешь, я тебе скажу, что это засасывает.
0: Все уже, да?
1: Но я не мог без васаби. Честно, я очень скучал по тебе и вообще по слушателям, потому что...
0: Это же был мой отпуск, ты же мог выходить в эфир.
1: Мне сказали... Иди.
0: А, да, тебе... Да, я же сказал... Нет, не мог, я же, да. Я сказал, чтобы ты без меня уже не появлялся. Так вот, почему ты так весь месяц просил прощения.
1: Да.
0: Ну все, ребят, не знаю, прощать мне Антона или нет, но вообще он с прошлой недели уже был уволен.
1: Пожалуйста, напишите прощать, кто вот за меня. Ты знаешь, один товарищ там есть, вот я тебе расскажу, в ТикТоке, Виктор. Видимо, тот, который просился к тебе вместо меня.
0: Ага.
1: Заходит мне в прямые эфиры. И, вот знаешь, я же даже если вот смотри, Элечка, ты бы не просила, ну, я бы из памяти оставил бы васаби. Ну, то есть, вообще, какая разница, как у человека называется его аккаунт, правильно,
0: так,
1: да?
0: Аккаунт,
1: ну,
0: ага.
1: Да. И он мне, убери васаби. Ты уже не на вас. Ему пишут. Пусть человек как хочет, так и пишется. Хоть бы это, Геннадий там Квакин, я не знаю, который выполняет.
0: Так у тебя такое произошло. У меня совершенно... Да. То есть тебе сказали убирать из своего никнейма васаби.
1: Да. Я говорю,
0: у меня что произошло?
1: Да, что?
0: Значит, 1 сентября у меня был праздничный день. Моя дочка младшая пошла в школу в первый класс.
1: Поздравляю ее и
0: мы всех
1: первоклассников.
0: Мы такие счастливые, да. Праздник, так, все. Поэтому я взяла отпуск так, чтобы уже выйти там 4-7 сентября.
1: Да.
0: Вот в эфир, чтобы ее приучить к школе. Значит, мы счастливые, мы отмечаем, и тут мне звонят из полиции. Да, пожаловались на мою дочку, нашли ее старое видео, где она материлась. Да, женщина написала заявление, она пожаловалась, обратилась там в полицию.
1: Так.
0: Она обратилась и сказала, что пусть она, то есть там страничка дочка моя ведет, Sisters Kitchen KZ,
1: так,
0: пусть уберет KZ. Потому что ее дочь, то есть мой ребенок, когда ему было 5 лет, она там матюкалась в 5-летнем возрасте, и она говорит, она написала, что она запрещает нам использовать такой никнейм.
1: И?
0: Вот.
1: И вы убрали?
0: Нет.
1: Все верно.
0: Не, ну вот, и ровно то же самое произошло с тобой, то есть тебе сразу сказали убрать васаби. Почему?
1: Да, почему вы так переживаете за это все?
0: Ребят, не переживайте, все будет хорошо.
1: Нет, ты понимаешь,
0: смотри. Я его сама уже уволила
1: месяц назад. Я считаю, что вот, например...
0: Нет, а почему он тебе запретил? Он узнал, что тебя уволили?
1: Нет, ну ты же тогда говорила, да.
0: Да.
1: И нет, дело в том, что, смотри, то есть я считаю, да, даже если бы, например, твои дочки когда-нибудь вдруг поменяли бы место жительства, да, но родина-то все равно, да, и они могут оставлять KZ, это их аккаунт. Почему? Почему так переживают остальные?
0: Я не знаю. То есть этой женщине делать нечего, я думаю. То есть она пожаловалась,
1: вот,
0: что там материться.
1: Виктор, ты так, как та женщина.
0: Ну вот, ребят, в общем, всем доброго.
1: В итоге он мне написал в конце: ты красавчик.
0: А, здесь подожди, что нам пишут? Эльвирочка, простите, довесочка, простите, без Антона будет не так интересно. А кого же вы будете унижать в эфире? Я не знаю, ребята.
1: Спасибо, ребят, кто вот все-таки помогает. Опять заложила нос от...
0: Да, я
1: от
0: слышу.
1: Радости.
0: Так, помогает тебе.
1: Подожди,
0: я...
1: ну нет, в плане
0: а где
1: то,
0: твои
1: что...
0: новые зубы?
1: У вас есть.
0: А вот зубы да. есть новые. Так, что у тебя говор какой-то стал? Он околхозился еще больше.
1: Я старался.
0: Старался?
1: Чтоб ты вообще, говорю, дно мое, сиди
0: вот
1: на месте.
0: Вот смотри, что за хрипотца появилась?
1: Я же говорю, кологривы возвращаются.
0: Ты вот эти
1: мне.
0: Атланты, которые... Я сейчас буду говорить на языке атланты.
1: Я буду говорить на языке атланты.
0: Да, и начинают рычать. Вот что-то неприятное в твоем голосе. Или я просто отвыкла за этот месяц.
1: Нет, это язык алкантов.
0: Алкантов. Точно. Я не знаю.
1: Понимаешь, Элечка, вот как вот моя душа, понимаешь, тебя не было рядом.
0: Да.
1: И все, чуть вот вообще в тартарары не свалился. Все.
0: Угу.
1: Чуть в запой не ушел.
0: Угу.
1: Вот что с голосом. Сегодня первый
0: алкоголь
1: день,
0: зло.
1: Как не пью, потому что, да, вот...
0: Ну прекрати,
1: да,
0: ну, о чем
1: потому
0: ты что говоришь тебе, прямой эфир?
1: Потому что по тебе скучал.
0: На радио.
1: Отпуск Антон. Был, по тебе скучал.
0: Может быть,
1: время.
0: Такой акцент тебе будет понятен.
1: Ладно,
0: ребят, все, хорош. Кочевряжется, как сказал бы ты.
1: Кочевряжется? Я точно бы не сказал. Я аж прямо сейчас...
0: Я не знаю, ты же так раньше говорил. Или это был не ты, я не знаю. Ладно, я изменяла тебя с другим Антоном. Ладно, ребята, значит, что мы сегодня будем с вами делать? Давайте мы будем сегодня весь эфир сплетничать. Мы будем обсуждать новости, которые были...
1: Прошли за наше отсутствие.
0: Да, да, да. Были там, случились за последний месяц. Давайте все будем обсуждать.
1: А мы их как-то, да, не обсусолили.
0: Да, вы можете нам скидывать, что произошло.
1: Да, напоминать какие-то новости, да, мы их тоже будем.
0: Я помню, я очень сильно переживала, когда Kanye West приехал и отключили свет.
1: Это вообще нечто.
0: Вообще такого никогда не было. И я думала, ну почему у меня нет эфира, чтобы это обсудить? Ну почему?
1: Не говори.
0: Все уже, да. Время прошло, уже это неинтересно. Но что-то поинтереснее, посвежее, какие-нибудь новости мы сегодня будем с вами на протяжении эфира обсуждать. Да.
1: Нет, ну вот,
0: завтра уже вернемся к привычному формату и будем обсуждать какую-нибудь тему. Да.
1: Смотри,
0: задавать
1: ну,
0: вам
1: знаешь,
0: тему.
1: Знаешь, я думаю, все-таки немножко мы можем обсудить вот эту тему насчет Kanye West, да, потому что в этот день случился какой-то полностью коллапс.
0: Да, да.
1: Никто не ожидал,
0: был
1: что...
0: Был очень сумасшедший день, и погода какая-то была мрачная.
1: Да, смотри, знаешь, что самое интересное, как получается? У меня просто еще там было, должно было быть одно мероприятие вечером, да, которое... Так вот, из-за того, что... Как получилось? Я выкладывал, вот вообще с самого начала, выкладывал с утра просто фотографию, где я неделю назад был на Или.
0: И?
1: С псом. Кто-то у меня эту фотографию из там, ну, кто меня пригласил на мероприятие, увидел такой, о, типа...
0: Он на Или.
1: Да.
0: Так, и...
1: Подумал. Я, подумал. То есть, потом объясняю человеку, то есть, а если бы я выложил архивное видео с Вьетнама, вы подумали, что я во Вьетнаме?
0: Так, и твои клиенты подумали, что...
1: Они взяли другого ведущего, потому что они дозвонились до меня, потому что весь день у меня, как бы, знаешь, так, мы же заранее не заряжаем пауэрбэнк. То есть я
0: ну да, мы же не готовимся к этому.
1: И понимаешь...
0: Но я поняла одно. Если у нас отключат свет...
1: Это будет...
0: Это буквально, ребята, ну мы за считанные часы, мы просто отправились в каменный век.
1: Да-да-да.
0: Это было очень
1: свалились,
0: тяжело.
1: Буквально.
0: Оказывается, вот эти блага, которыми мы сейчас каждый день пользуемся, мы просто этого не ценим и не замечаем.
1: Да-да-да-да-да. Ты представляешь?
0: Да, это ужасно. Не интернета. И интернет сбой дал.
1: Интернет
0: Ладно,
1: сбой
0: еще бы интернет
1: дал,
0: был
1: да.
0: нормальным.
1: Да. А у меня тут, понимаешь, так и батарейки сели, и дома негде зарядить. И ладно бы, если бы там только у тебя в доме отключили, ты в соседний дом пошел там, да, или, я не знаю, парикмахерскую
0: попросил. А тут весь город.
1: А тут весь город.
0: Да.
1: Да, и, и ты понимаешь, я потом кое-как вспомнил, что у меня есть такой блокнот, в котором есть встроена зарядка.
0: Да.
1: И там буквально на 2% мне хватило зарядить телефон.
0: И все.
1: Я, да, то есть там...
0: А же что толку заряжать, если все равно связь не работала?
1: Да.
0: Тогда? Да.
1: Вот. И я, в общем, в этот день не отработал. Подумали, что я...
0: Я прям не знала, что делать, потому что у нас же электроплита дома.
1: Да-да-да, и как потом?
0: Да, и ребенок просил кушать, поесть, да, покормить. Я не могла детей даже покормить.
1: Так, почему-то, знаешь, я не знаю, вот как это работает, да, свет отключается, и вода...
0: И все.
1: И вода куда-то пропадает.
0: Да,
1: у нас
0: все.
1: Не было ни воды, ни холодной, ни
0: воды
1: горячей.
0: Воды нет, света нет. нет, интернета нет. Я это... реально, я оказалась за какие-то 3-4 часа уже как будто в каменном веке.
1: Ты представляешь,
0: вот
1: я
0: мы
1: уже...
0: Вот не ценим. Вот как ты меня не ценишь, подожди, Тосечка. Я... Подожди, перейдем к нам.
1: Давай.
0: Ребята, вопрос дня звучит следующим образом. Но я его недолго буду обсуждать. Стоит ли мне прощать моего соведущего, если мы с ним вступили в конфликт? Ругались по телефону, влезла его благоверная супруга, начала меня оскорблять за то, что я сказала, будь ты проклят. Ну, хотя каждое утро Антон мне говорит,
1: давай я это, кто старое помянет, тому глазку.
0: Да, вот. Потом он начал увольняться сам, причем тебя никто не увольнял. А потом мы ему начали помогать уволиться. Вот.
1: Да, ну знаешь, ты
0: вот
1: же,
0: что это... этого

0: Да? Угу. Ну ладно, давай. Новость такая была за последний месяц, что в Казахстане фиксируют рост психических расстройств.
1: А, это... Куда сплошь и рядом. Посмотри, 2000... вот эти дорожные войны, автобусные войны.
0: Да, в 2021 году таких пациентов в Казахстане было 8,5 тысяч. А в 2025 году стало 15,5 тысяч.
1: И один.
0: Закон Кейзе, ты защитил тревожную статистику. Да ты туда входишь, я думаю.
1: Нет, ну меня же не считали, значит, 15 тысяч.
0: А ты вставал куда-нибудь? Нет, я тебя поставлю. Так, в первом квартале
1: ты меня уже поставила.
0: Этого года первичная заболеваемость выросла уже на 15,7% по сравнению с периодом январь-март 2025. То есть люди, то есть добавляются, скажем так, в этот список с психическими расстройствами. Показатель увеличился сразу в 15 из 20 регионов Казахстана. То есть туда входит Западно-Казахстанская область
1: так.
0: на 90,3%. Кызылординская область на 49,3%, так. Алматы на 33,8%, Жамбылская область на 33%. И статистика отражает именно впервые поставленный диагноз и может зависеть не только от реальной распространенности расстройств, да, но и от доступности медпомощи, роста численности обратившихся и качества диагностики. То есть наиболее высокая первичная заболеваемость наблюдается, внимание, ребята, среди детей до 14 лет.
1: Вот, почему-то...
0: До 14 лет. А я скажу вам, а я знаю, почему это происходит. Потому что многие родители, вот я заметила, отдают детям телефон, и они листают все подряд. Ты когда-нибудь листал шорты в Ютубе?
1: Нет.
0: Это жесть какая-то просто, Антон. И нет, даже если ты будешь листать, тебе попадутся только твои рекомендации, твои взрослые рекомендации. Да. А у детей какие-то, значит, эти челленджи, какие-то там танцы, все это сменяется какими-то клубничками, бананами,
1: да,
0: разговаривающим. Потом какая-то капучино, балерина капучино. Потом туда же 6-7,
1: Да,
0: какой-то бред. И вот ты представляешь, ребенок, он совершенно... Это все уже, у нас крыша едет от этих телефонов, но у наше детство оно было абсолютно чистым.
1: Совершенно согласен,
0: да,
1: но у нас психика окрепшая уже,
0: да,
1: в нашем
0: и у
1: возрасте.
0: Нас уже, да.
1: А они в самом юном, то
0: они
1: есть...
0: Они только-только, у них даже у маленьких детей, я вот смотрю, даже вот придешь в ресторан, и он листает эти шорты. Маленький ребенок, а ему там годик-два его посадят в детское кресло, он листает все эти шорты. И
1: уже...
0: это очень сильно бьет по психике.
1: И что,
0: это
1: знаешь,
0: очень опасно.
1: Самое интересное, родители-то как умиляются. Ой, какой он у меня гений, смотри, уже сам листает. То есть уже справляется со смартфоном.
0: Да. И еще среди взрослых с 2021 по 2023 год наблюдался рост первичной заболеваемости. В 2024 году был зафиксирован резкий спад, а затем показатель вновь увеличился. Я думаю, что это все из-за тревожных новостей. Это все началось еще, мне кажется, с ковидных времен. То есть мы все очень сильно переживали. Потом, значит, произошел конфликт там Россия-Украина. Мы все тоже очень, ну как бы очень... Все равно эти новости очень тревожные.
1: Войны, которые
0: очень
1: переживаем. Во всем мире, да, естественно.
0: Да. И вот и тут уже происходит такая тревожка, да? И мы постоянно, каждый из нас, почему мы такие нервные? Каждый из нас живет в фоновой тревожности. Она идет просто фоном, но нам кажется,
1: что это
0: что
1: норма.
0: Мы нормальные.
1: Что это норма.
0: Но на самом деле это ненормально.
1: Эта тревога, да, всегда с нами присутствует.
0: Потом заходишь,
1: фоном,
0: прочитаешь эти новости, потом этот ИИ ввели, да?
1: Да?
0: И вот этот искусственный интеллект, эти восстания роботов, и мы всего этого начали бояться. Потом сказали, что инопланетяне это расшифруют документы инопланетянах. И вот эти все новости, слишком много информации.
1: Слишком
0: для
1: они, плюс
0: мозга,
1: еще, слишком
0: который...
1: они еще масштабные,
0: да,
1: и серьезные.
0: Да,
1: плюс
0: который
1: вот...
0: не создан для того, чтобы
1: этот,
0: все это
1: впитывать. Да, это тот же самый эффект Эль-Ниньо, да, вот этот, который по всему миру сейчас вот смотришь, да, там наводнение, там, я не знаю, там что-то.
0: А ты говорил про
1: Эль-Ниньо. Вулканы будут.
0: Да.
1: Да.
0: Ты еще в начале года об этом говорил,
1: вот.
0: Да?
1: Вот. Так что самое страшное, знаешь, хозяйка, я тебе скажу так. Сейчас воды Тихого океана прогрелись до максимального.
0: Вот
1: до
0: сейчас я вот хотела перейти к этому. Так, переходим
1: просто,
0: к науке. Да. Климат и природа. Рекордно стал горячий океан. И это лето.
1: Вот.
0: То есть мировые метеорологические службы подвели итоги сезона. Прошедшее лето официально признано самым жарким в истории Европы. Да. Кроме того, температура поверхности

0: поверхности мирового океана прогрелась до нового исторического максимума.
1: Что самое интересное...
0: Такого никогда не было.
1: И знаешь, что говорят вообще, опять же таки,
0: Давай.
1: Ученые. Что этот эффект продлится аж до февраля месяца, представляешь?
0: До февраля, да. Действительно, это лето было очень жарким.
1: И
0: многие заметили.
1: Да, также будет жарко, и вот по всему миру такая же погода будет отличаться сейчас.
0: Да.
1: То есть до конца февраля.
0: Вот, поэтому мы все стали тревожными, да? И вот сейчас вот вы замечаете, там вы эти в пробках поругались, да? Побежали все жаловаться, кто-то друг на друга кляузничает,
1: пишет
0: заявление. Вот я думаю, зачем ты тратишь время на этот негатив?
1: Вообще.
0: Все, тебе кто-то не нравится, вот тебе не нравится чья-то там подпись-надпись, тебе не нравится, кто, как-то себя кто-то ведет. Зачем? Вот ты идешь, это же тоже непросто, да, написать эту жалобу.
1: Конечно, потратить свое время.
0: Потом ждешь, что
1: это
0: тебе...
1: Это, прикинь,
0: вот,
1: настолько тебя это должно тронуть, что ли?
0: Тратить свое время,
1: вот.
0: Время правоохранительных органов, и все стали такие нервные, что-то жалуются, кто-то подрался, кто-то с кем-то разбирается. Это все вот у нас реально, да,
1: я
0: грубо
1: тебе...
0: говоря,
1: да,
0: происходит такой сдвиг по фазе.
1: Ты знаешь, да, вот я гляну, да, вот все-таки тоже состою в соседском чате, да, и там бывают некоторые соседи начинают ругаться. Боже мой, что это такое? Ты понимаешь, там друг на друга из-за всякой ерунды начинают потом уже писать заявление. Понимаешь, я потом смотрю, там уже это гражданские дела, они уже друг на друга настолько там начинают жаловаться, что приходят долбить друг другу в дверь, потом одна поставила себе глазок, который снимает это, а там не написала, что ведется видеонаблюдение.
0: Оказывается, если ты в подъезде или даже устанавливаешь глазок с видеонаблюдением, должна быть наклейка, что ты снимаешь соседей.
1: Ведется видеонаблюдение.
0: Да, вообще.
1: То есть там нечто такое происходит, наружное наблюдение у нас, например, одна соседка, да, поставила камеру, чтобы она смотрела за ее машиной. Мешала ветка сирени. Чуть-чуть ее подрезали аккуратненько. Пришла другая соседка, пожаловалась. Да. То есть дурдом какой-то вообще.
0: Так, и вот что нам пишут наши слушатели.
1: Да.
0: Так, Антона, думаю, можно простить. Вот не впутывал бы, говорит, супругу в разборки, может быть, быстрее конфликт завершился. Если бы она не влезла, ребят, на следующий день мы бы уже завершили конфликт. Вообще, у нас не было бы месячного перерыва, вплоть до увольнения, вплоть до всего этого,
1: Может быть, что-то, знаешь, такое вот...
0: Лана написала, так. Здравствуйте, это все из-за перевода времени. Возможно, я не знаю.
1: Да, кстати, сих пор все-таки я считаю, что очень важно, да, вот часовой пояс, потому что я обратил
0: уже
1: внимание...
0: Уже в 7 вечера, уже очень темно.
1: Ты знаешь, даже ученые, я вот просто смотрю, листаю, да, там какие-то исследования, они уже, сами ученые говорят, что наш организм начинает стрессовать из-за того, что мы даже можем не понимать этого, да, но... в общем, организму, внутренние часы, вот эти как-то биологические.
0: Так, и здесь нам скинули следующую новость. Вы будете обсуждать Энрике Иглесиаса? Он тоже приезжал, его концерт прошел как в Астане, так и в Алматы.
1: Говорят, хорошо прошел, шикарно.
0: Хорошо прошел, но как будто бы Энрике Иглесиасу было немножечко лень. Да, вот он так на лайте выступал, как будто он, не вкладывал свою душу, не знаю.
1: Такое
0: это было
1: ощущение,
0: очень
1: как будто ему было...
0: Мне еще попался такой прикольный рилс, где мужчина идет и говорит, то есть Энрике Иглесиас очень часто на своих концертах целуется
1: со своими поклонницами.
0: И он говорил своей жене такое напутствие: если тебя он полезет целовать, покажи ему, как мы можем целовать.
1: Красавчик вообще.
0: Да. И пускай все смотрят на тебя и говорят: о, это его супруга. Еще немножечко быстренько обсудим. В Кыргызстане прошли всемирные игры кочевников.
1: Очень круто.
0: Ребята, вы видели это?
1: Я поразился этому масштабу.
0: Ты видел, какого они хореографа пригласили?
1: Я
0: ты смотрел?
1: Скажу, какого нет, но как это было круто.
0: Да, там профессиональный хореограф танец воды ставил. Это было нереально круто,
1: ребята. Я тебе скажу
0: ребята.
1: Концерт Кенни Уэста просто нервно курил рядом с тобой.
0: Вообще он был скучным по сравнению с... Это даже в одно сравнение...
1: Сцена, как было сделано, хочу сказать организаторам и те, кто это все сделал, низкий вам поклон,
0: на 50
1: было очень круто.
0: Человек.
1: Я в шоке, за 3 года построили всего лишь.
0: Круто, ребята. И вот сейчас продолжаются
1: игры кочевников.
0: Я смотрю,
1: Кстати, наша лучница выиграла, заняла первое место и расплакалась.
0: Ты тоже, трец листал там?
1: Конечно.
0: Значит, такая графика.
1: Вообще, я поразился.
0: А ты видел, как они на этих, гоняли?
1: На лошадях.
0: На лошадях. Вообще, это что-то невероятное. Знаешь, как они это все создавали?
1: Хочу сказать, помимо технической, да, вот да. технического оснащения, которому готов
0: какие
1: теперь сам стадион, это раз. Второму, техническому оснащению всего концерта, то есть
0: да.
1: всего открытия,
0: это
1: да?
0: было
1: это
0: что-то.
1: Два. Что сделано людьми было, какая работа, то есть вся вот эта вот хореография,
0: да.
1: насколько она была синхронная. Лошади тут, понимаешь, салют. Ты не успевал
0: так
1: совсем...
0: Так показали красиво культуру
1: да.
0: тюркских народов.
1: Ты знаешь,
0: ребята,
1: мне понравилось.
0: Ребята, это что-то невероятное. Посмотрите,
1: вот эти,
0: на YouTube уже выложили.
1: Вроде бы и небо открыто, да, и лазера,
0: да.
1: как-то лазеры били так, что
0: да.
1: и пол подсвечивался, как будто вот планета и крутится, и как будто они действительно там на такой скорости скачут.
0: Я, знаешь...
1: Я чуть не расплакался от увиденного, если честно.
0: Я знаешь, да. о чем пожалела? Почему я не поехала туда? Почему я не поехала посмотреть?
1: Посмотреть это воочию, да?
0: Ну, я не знала, я слышала об этом.
1: Я тоже не знал, что так круто будет.
0: Так знаешь, как было? Да. Я была вообще в Кыргызстане, да. и мне сказали, слушайте, вот завтра вот там...
1: Стоит.
0: А, нет, послезавтра будет
1: игры
0: открытие
1: кочев, да,
0: игры,
1: да.
0: Игры кочевников там.
1: Да, да.
0: Уйдайте, потому что тут будут пробки, город перекроют, сюда
1: и
0: же приедут
1: такая,
0: все президенты.
1: Я, да.
0: А я думаю, ну что я в эти пробки попаду? Я
1: да.
0: уеду. И там у меня были знакомые, которые предлагали билеты. Они говорили, это интересно. Я говорю, да нет, да что там, это соревнования какие-то.
1: Да,
0: что,
1: да,
0: это,
1: да.
0: Это
1: вот,
0: ничего интересного.
1: Вот ты знаешь, я тоже так бы
0: я вот
1: подумал.
0: Тоже так думал, но когда я увидела...
1: Что это, это было?
0: Слушай, Тосечка, вот если бы это была сказка, вот если бы сказка была бы...
1: Явью.
0: Да, да.
1: Да, вот, то есть...
0: Это была настоящая
1: знаешь,
0: сказка.
1: Вот я тебе могу сказать так.
0: Я ничему так не удивлялась давным-давно.
1: Это было очень круто. Как все гармонично работало, как один целый механизм. Я просто поражен всему, что
0: я еще сейчас смотрю, листаю рилсы, где танцовщики выкладывают репетиции.
1: А.
0: Вот скакуны все выкладывают, это очень круто.
1: Да?
0: Там были задействованы каскадеры профессиональные.
1: Ну, я вот это мне не
0: а
1: попадалось,
0: я думала, вот,
1: поэтому...
0: Вот когда они вот, значит, тут все вот
1: кружились.
0: Эти скачки были, да, кружились, я думала, вот если хоть одна лошадь споткнется, это
1: будет
0: все.
1: Да.
0: Это будет такое просто...
1: Ну, видишь, как все сделано,
0: да,
1: отрепетировано,
0: да,
1: и сделано, доведено до идеала.
0: Что с моим словарным запасом? Я как будто за этот месяц так немножечко затупела.
1: Есть такое, Эль.
0: Есть такое, да.
1: Это
0: да,
1: же
0: ребята.
1: Все потому, что даже в честь тебя Эль и
0: А ее. Еще знаете, как бывает? Вот бывало у да. вас, ребят, такое, ты когда идешь в гости и готовишься говорить какой-то тост
1: ага.
0: или где-то выступать,
1: ой,
0: ты готовишься,
1: слова
0: все, репетируешь,
1: головы, да,
0: классно.
1: Да, да.
0: Как только выходишь...
1: Так, да, да, да. Да нет, вот буквально ты 30 секунд назад
0: все было
1: шел,
0: нормально.
1: У тебя был идеальный
0: да.
1: тост, после которого, как ты понимал, все должны были встать, аплодировать и расплакаться.
0: Да.
1: А ты такой, желаю здоровья.
0: Здоровья, будьте да. счастливы.
1: Еще и там кто-то сбоку тебе подсказывает, счастье, счастье. Ты такой, да.
0: Да, да, да.
1: Да, молодцы, счастье.
0: Вот я тоже думала. Я думала, сейчас мы так все обсудим. А что-то я вышла в эфир.
1: Может быть, все-таки это
0: так, все, все пишут, простите его, простите
1: спасибо,
0: его, простите
1: ребят.
0: Его. Да. Простите, простите его, Эльвира, вы как 999-я проба золота, а Антон 1%. Общие 1000 золота, 1000% золота.
1: Вот,
0: ну, ребята,
1: видишь, какой-то
0: ну, надо
1: шматок, ой, шматок хотел сказать.
0: Шматок,
1: этот,
0: началось.
1: Этот, нет, хотел, как сказать, не кусок даже неудобно.
0: Кусок,
1: как, нет,
0: шматок, кусок.
1: Подожди, слиток золота, вот, слиток я хотел сказать.
0: Слиток и шматок, кусок, это как бы разные вещи, Антон.
1: Ну, я... Ну, кусок золота, слиток золота. Ну, я вот
0: шматок,
1: я забыл эти слова, поэтому вот
0: спасибо.
1: Я пытался. Да,
0: ну. Так, Ержик, сделаем перерыв. Ребята, позже мы буквально через 3 минуты мы к вам вернемся
1: да,
0: с обсуждением
1: других новостей,
0: которые случились за последний месяц. Вы нам тоже напишите, что бы вы хотели,
1: может быть,
0: чтобы
1: да.
0: мы обсудили.
1: Может быть, что-то упустили.
0: Напишите,
1: мы.
0: Напомните
1: какую-то
0: нам новости.
1: Интересную новость.
0: Что
1: да.
0: интересного произошло, пока нас целый месяц не было в эфире.
1: Только никакой чернухи. Правильно
0: да,
1: же, да?
0: Да, там убили,
1: да,
0: там, изнасиловали,
1: надо, да.
0: мы это не будем. Мы это редко, очень редко озвучим, и то, если это связано именно с какой-то, с каким-то обращением,
1: да,
0: да к народу. Да, ребят, пишите 8-700-107-102-2.
2: Как бороться с осенней хандрой? Просто слушай Васаби.

0: почему у нас не было перебивки?
1: Да, что у меня что-то сигнализация сработала.
0: Он сидит в ТикТоках, ребят. Ладно, мы продолжаем наш эфир. В Турции, значит, давай, мы сегодня
1: давай.
0: Обсуждаем
1: да,
0: новости.
1: Все новости.
0: Так, в Турции задержали невесту из Узбекистана.
1: За что?
0: После исчезновения украшений на 5 миллионов лир.
1: Подавай я быстренько
0: посчитаю. Давай, 5 миллионов лир. В районе Милас или Милас, я не знаю, в провинции Мугла.
1: Может быть, Милаш?
0: После свадьбы, которая продолжалась 3 дня и 3 ночи, продолжалась свадьба, из дома ушла невеста. Она ушла. То есть она веселилась, танцевала, балдела все 3 дня, а потом она решила уйти.
1: 47 миллионов. Правильно же? 47 миллионов там какая-то.
0: Тенге, да? Ну да, 47 миллионов тенге. Миллионов или, подожди. Да, 40. Да ладно.
1: Да.
0: Обалдеть. А вот. В долларах давай, в долларах. Сколько
1: сейчас.
0: Там в долларах?
1: Подожди.
0: Ну где-то, наверное, около 100 тысяч. Ой, не 100 тысяч, не 100 тысяч.
1: Сейчас быстренько. 103 275 долларов США.
0: Вот 100 тысяч. 103 тысячи долларов она украла. Ну, говорят так,
1: неплохо.
0: Да? То есть она сбежала после свадьбы. То есть они гуляли-гуляли
1: да.
0: 3 дня и 3 ночи, да?
1: Она, вот
0: после
1: все...
0: этого семья обнаружила пропажу золотых украшений и драгоценностей общей стоимостью около 5 миллионов турецких лир. Сообщается также, что жених потратил на трехдневную свадьбу около 10 миллионов лир. Он закатил шикарную свадьбу. 10 миллионов лир. Это получается 206 тысяч долларов он
1: подожди,
0: потратил
1: да,
0: на свадьбу.
1: Так он, ну что они там переживают? Он потратил 10,
0: так, подожди,
1: а она все...
0: Семья обратилась в полицию, после чего невесту нашли и задержали. Она начала отрицать обвинение, утверждает, что украшения не брала и не знает, где они находятся. При обыске ее дома, где ее задержали, пропавшего золота не обнаружили. Также и денег не обнаружили. Полиция выясняет, куда делись драгоценности и могли ли к их исчезновению быть причастны другие лица. Расследование продолжается. Я думаю...
1: А я вот знаешь, что думаю,
0: хозяйка? Да, что это мамаша там постаралась, мать жениха.
1: Я
0: невеста,
1: думаю,
0: возможно, сбежала. Ей, может быть, жених не понравился.
1: Ты знаешь, я вообще, даже вот
0: знаю.
1: Если невестка избежала, они же поженились, то есть все равно, да?
0: Да, да.
1: Я скажу так. То есть она просто сначала думает, закрою какие-нибудь свои там потребности, да, которые вот хотела выйти замуж.
0: Да.
1: И с кем-то из друзей не попрощалась. Вот она почему только ушла из дома. А вот тут опять же таки, зачем вы писали на нее заявление? Если она уже в семью входит, значит, она, даже если бы их и взяла, это же так же и ее считается.
0: Ну, возможно. Но мне кажется,
1: ну,
0: как
1: да.
0: я это вижу, да, я понимаю, ты любишь оправдывать
1: девушек,
0: тех,
1: да.
0: кто... Да не девушек, тех, кто где-то вот... Вот как только мы озвучиваем тему, где кто-то у кого-то украл деньги, ты всегда будешь защищать того, кто
1: нет,
0: украл.
1: Нет, подожди, ну как бы она же в семью входит, я не считаю, что это украл.
0: Но я думаю, что она
1: украл.
0: Ничего не воровала.
1: Конечно.
0: Мне
1: она
0: кажется,
1: замуж
0: там...
1: за него вышла, и чтобы украсть...
0: Она взяла свое.
1: Меньше, чем он устроил свадьбу? Как-то
0: да нет, я думаю, что и жених там накидывает, что он потратил 206 тысяч
1: да,
0: долларов, хотел сказать, миллионов.
1: Ну, 10 вот. Миллионов лир имеется в виду. Да.
0: Да. И мне кажется, просто стало очень обидно, значит, ее свекровке. И она,
1: да.
0: наверное, подшустрила там с заловками. Там, ну, как обычно. Как
1: а
0: обычно
1: знаешь
0: это
1: еще,
0: бывает.
1: Почему,
0: и они просто
1: да.
0: на нее наговаривают.
1: А знаешь
0: потому
1: еще,
0: что
1: что,
0: она
1: почему,
0: гражданка Узбекистана.
1: Почему невестка
0: она...
1: ушла?
0: Да.
1: Потому что они еще ей, видимо, когда там свадьба шла, что-нибудь, жених отвлекся, и они ей наговорили.
0: Да, возможно такое. Мне кажется... Мне кажется, это чистая подстава.
1: Да, подстава. Все,
0: чистая
1: во всем виновата свекровь.
0: Так, в Бразилии задержали мужчину, который планировал убить своего сына, чтобы не платить алименты. Он обсуждал
1: вообще
0: все это с чатом GPT. Он... дурачок.
1: Вот же редкостный.
0: Да. Он обсуждал с чатом GPT свои действия и просил совета у чата GPT по их реализации. Система чат GPT зафиксировала тревожные сообщения и передала информацию ФБР. Расследование началось после того, как американские агенты сообщили бразильской полиции о потенциальной угрозе жизни подростка. Это первый случай в Бразилии, когда искусственный интеллект помог предотвратить тяжкое преступление. Ну, а может быть такое, что искусственный интеллект, ну, скажем так, поможет все-таки совершить преступление?
1: Мне кажется, может быть и такое.
0: Может же быть такое,
1: ты
0: да?
1: понимаешь, были же, помнишь, мы слушали новости,
0: такие ситуации,
1: да,
0: где
1: читали, где
0: кто-то ушел из жизни,
1: чат GPT довел,
0: да, довел до самоубийства. Так, YouTube...
1: Нет, еще даже где-то было такое, что он в нем развил параноидальные какие-то эмоции, и он убил свою мать, потому что он думал, что за ним следят, что-то такое там.
0: Да,
1: что-то такое было, да.
0: Я забыла об этом.
1: Да-да-да, был
0: обалдеть. Так, YouTube готов платить блогерам миллионы, чтобы они не уходили на Netflix. YouTube усиливает борьбу с Netflix, то есть они очень сильно соперничают за авторов и аудиторию. Платформа предлагает популярным создателям контента миллионы долларов за временную эксклюзивность. Условие простое. Авторы должны в течение определенного периода публиковать свои видео исключительно на YouTube и не размещать их на Netflix. Так, YouTube пытается удержать крупных создателей на своей платформе на фоне того, как Netflix активнее работает с блогерами и интернет-шоу. Конкуренция стриминговых платформ выходит на новый уровень, ребята, да?
1: То есть Netflix теперь становится как YouTube, я так полагаю, да?
0: Да.
1: Молодцы.
0: Нет, не то чтобы Netflix как YouTube. YouTube переманивает к себе блогеров, даже актеров, чтобы они снимали какие-то подкасты,
1: авторские
0: видео.
1: Нет, я смотрю, я понимаю, да.
0: И он им платит неплохо, между
1: прочим. Да, я понимаю, нет, они же говорят, чтобы даже выкладывали какие-то свои видео, да, на YouTube.
0: Да.
1: А Netflix, то есть теперь становится, что на Netflix что-то как-то можно это как-то выложить, или что, я просто не могу чуть-чуть понять.
0: Вот я не знаю.
1: Netflix это же не так, это же не платформа, где Netflix это же, я так полагаю, компания, которая создает какие-то шоу, например.
0: А может
1: да?
0: быть, они тоже запускают короткие
1: вот,
0: видео, типа
1: я шоу? Вот, я и думаю, вот Netflix вышла на другой уровень, то есть там, где можно что-то постить уже, значит, блогерам.
0: Да,
1: каких-то.
0: Возможно. Так, в Караганде.
1: Так.
0: Вот это было в прошлом, ну когда это было? В прошлом месяце?
1: Да-да-да.
0: Три недели назад примерно, плюс-минус, да? Так, в Караганде полиция выявила 56-летнего стримера, который в ТикТок переодевался в женскую одежду,
1: так,
0: выдавал себя за девочку и знакомился с детьми. По данным МВД, мужчину обнаружили во время мониторинга интернет-пространства. Его контент привлек внимание правоохранительных органов. Суд назначил стримеру 10 суток административного ареста и вынес официальное предостережение. Мужчина удалил свои аккаунты в социальных сетях, однако остается под контролем полиции. В МВД предупредили, что в случае повторного нарушения ему может грозить более строгое ответственность.
1: Да, мне тут кажется, тут звоночек уже должен был быть какой-то, понимаешь? Это же ненормально
0: какая.
1: Переодеваться в женщину и знакомиться с девочками.
0: Да.
1: Тут, мне кажется, надо было поставить на учет какой-то, может быть, даже в психдиспансер какой-нибудь.
0: Да. И идем дальше.
1: Да.
0: Искусственный интеллект опять спас жизнь. Чат GPT разоблачил план другого убийства.
1: Так.
0: И обратился к правоохранителям. В штате Флорида, США, искусственный интеллект помог правоохранителям предотвратить преступление. Переписка с чат-ботом стала уликой. Мужчина во Флориде подробно описывал чату GPT свои планы в отношении бывшей девушки. И именно искусственный интеллект опять же передал все его сообщения в ФБР.
1: Так.
0: То есть этот мужчина, сейчас я скажу, Чжоу его зовут,
1: Чжоу,
0: он был арестован и признал себя виновным. Он также признавался, что неоднократно преследовал свою бывшую девушку после их разрыва звонками и текстовыми сообщениями с разных телефонов. Потом он уже планировал ее убийство. Он еще, что он тут еще написал, да, он написал, как планировал устроить ей засаду в спортзале. То есть,
1: мужчины,
0: да,
1: вообще-то
0: воспользоваться
1: я в шоке.
0: Ею. Слушай, а точно. Я сейчас озвучиваю новости, в основном там мужчины, да?
1: Я тебе и говорю, я в шоке от мужчин. Почему вот так?
0: Да. То есть он там планировал ее насиловать и убить. Если она не даст, говорит, мне второго шанса, я ее, ну, воспользуюсь ее, сами понимаете, телом. Да, а потом, значит, я покончу и с собой. Он планировал, значит, да? И система безопасности чата GPT обнаружили угрожающий контент. Сотрудник проанализировал материал и сообщил о нем ФБР. Так что, ребята. Хотя нет, я не могу этого говорить. Если я скажу, ребята, будьте осторожны, ничего не пишите GPT, мы же не узнаем. Они же не скинут, значит, чат GPT полиции.
1: А вот мне интересно... Чат GPT вот во всех странах
0: так
1: работает.
0: Ребята, дорогие мужчины, пожалуйста, умейте расставаться.
1: Да, будьте джентльменами.
0: Да, будьте джентльменами. Не
1: ну,
0: надо
1: это я, в принципе,
0: в женщины.
1: Нет, в принципе, это касается и девушек, да,
0: надо,
1: но большую часть, конечно, мужчин.
0: Планировать... Ты видел, да? То есть получается, первый мужчина делал? Он планировал убийство своего ребенка, чтобы не платить алименты.
1: Вообще идиотина.
0: Другой мужчина в Караганде переодевался
1: в женщину,
0: девушку,
1: чтобы знакомиться с девочкой.
0: Да, чтобы знакомиться с детьми.
1: С детьми.
0: Да, здесь мужчина, то есть парнишка, его бросила девушка, он планировал
1: тоже
0: засаду ей в каком-то там спортзале, и то, как он ею воспользуется, убьет себя и ее. Что
1: я
0: происходит?
1: Тебе еще раз говорю, вот ты посмотри, да, вот сейчас, давай дальше будем обсуждать новости, и все равно в 90% новостей будет все-таки, где дичь устраивают мужчины.
0: Ну, посмотрим. Так, христианская метал-группа Demon Hunter подала в суд, вот опять же мужская группа, подала в суд на Netflix из-за мультфильма кей-поп Demon Hunters.
1: Ага.
0: Ну, знаешь,
1: да. Это, получается, охотники на демонов, да? Demon Hunters.
0: Группа, использующая название Demon Hunter, уже около 25 лет утверждает, что название слишком похоже и уже привлекли к путанице на фоне будущего мирового концертного тура по мотивам шоу. Один зритель даже купил билеты на концерт Demon Hunter за $500, думая, что это шоу кей-поп-охотниц на демонов. Группа требует запретить Netflix использовать название и компенсировать их убытки. Я думаю, что это вот эта вот группа, метал-группа Demon
1: Hunter. Они должны сказать спасибо.
0: Да, и вообще они нафиг никому не нужны.
1: Понимаешь,
0: были,
1: да.
0: Пока
1: да.
0: не появилась вот эта вот кей-поп-группа из трех девчонок, которые
1: мультяшная,
0: стали так
1: да.
0: популярными среди девчонок.
1: Я
0: да,
1: тебе скажу так, наоборот, им мне кажется, надо благодарить эту название этой группы, да, кей-поп.
0: Да.
1: Потому что вот покупают на их концерты, думая, что это кей-поп, а приходят на концерт метал-группы, представляешь?
0: Нет, она еще христианская метал-группа,
1: да.
0: Это не такая, не обычная классическая группа.
1: У них там гитары в виде креста?
0: Ну, возможно, я не знаю. Так, идем дальше. Snoop Dogg ищет дегустатора мороженого за $10,000 в месяц.
1: Я готов.
0: Не хочешь? Готов? Рэпер хочет найти сотрудника в собственный бренд мороженого Доктор Бомбей.
1: А, Бомбей.
0: Бомбей, да? Бомбай.
1: Бомбай.
0: Ну, я бы прочитала как Бомбау.
1: Бомбей.
0: Бомбей. Который он основал вместе с сыном Корделом Бродусом в 2023 году. Основные обязанности – пробовать новые вкусы и хорошо знать гастрономические тренды.
1: Да-да.
0: Заявки принимаются от кандидатов со всего мира.
1: То есть
0: я думаю,
1: понимаю,
0: что это работа мечты.
1: Ну да. Ну, опять же таки, смотри,
0: но тут
1: нужно знать мировые тренды. Да.
0: Да.
1: То есть, понимаешь, мне кажется, здесь как минимум нужно быть кондитером, чтобы распознавать все вкусы, понимаешь?
0: Да.
1: То есть там тонкости какие-то, может быть. Вот знаешь, я удивляюсь иногда тем людям, которые послушают аромат какой-то, да, и такие, ну, здесь чувствуются нотки сандала, бергамота.
0: А мы
1: ну, вкусно.
0: Вкусно,
1: да,
0: вяжет,
1: вкусно,
0: не
1: да.
0: вяжет.
1: Не говори, да.
0: Приторно, не приторно.
1: А они там еще, здесь еще, там еще что-то, мускус, по-моему.
0: Да, я очень завидую таким людям, которые просто вот что-то попробовали, и они вот знают, что в этом блюде, какие приправы.
1: Что именно делает этот вкус таким. А у меня остро, солено.
0: Для меня плов. Плов с зирой, плов без зиры.
1: Да, вот.
0: Все, вот я вот это только могу уловить.
1: А тебе зира нравится?
0: Так, не особо.
1: Не всегда, да?
0: Да, вот иногда хочется так вот, чтобы была она.
1: Да, немножечко.
0: Немножечко, а вот бывает прям вот перед духарями.
1: Кто-то перебор сделает и вообще вот хоть стой, хоть падай.
0: Да. Вот это и все наши гастрономические способности.
1: Нет, зато у нас, знаешь, как нас просто легко это обрадовать. Просто дали что-нибудь вкусное. О, да, это вкусно, а это невкусно.
0: Новость следующая. Зумеры все реже женятся. Число браков среди 18-25-летних почти вдвое сократилось по сравнению с началом нулевых. В 2000 году брак зарегистрировали 403 тысячи, ну, регистрировали тогда, скажем так, плюс-минус 403 тысячи мужчин и 511 тысяч женщин в возрасте от 18 до 25 лет. В 2023 году показатели снизились, да, уже?
1: Так.
0: Но на сегодняшний день все-таки.
1: Да.
0: Зумеры женятся крайне редко. Гораздо реже, чем мы когда-то женились там в нулевых, да?
1: Я тебе скажу.
0: И самая популярная... Возрастная группа для вступления в брак сейчас это от 30 до 34 лет.
1: Вот.
0: А раньше нам говорили, что это
1: старость. Это уже поздно, ты что там?
0: Да. Если а ты как? Я ты в прошлом месяце разводился, в этом месяце как у тебя?
1: Ну, в этом месяце, не знаю,
0: пока
1: думаю,
0: нет, да?
1: Может,
0: пока
1: еще
0: думаешь.
1: Что-нибудь.
0: А сейчас ведь в октябре, в ноябре стрельнет, Антошка.
1: Ой, люблю я свои прострелы.
0: Опять будем каждый год.
1: Будем, да, кастинг
0: устраивать. Так, идем дальше. Так что, подождите. А, дочка Майкла Джексона, Пэрис, прошла 9 сеансов электрошоковой терапии за 3 недели после попытки суицида. Она рассказала, что во время процедуры ее усыпляли, привязывали, ставили капу и били током. Пэрис назвала это самой острой болью в жизни, но признала, что метод помогает нейропластичности мозга и остается одним из самых эффективных при лечении депрессии. То есть она говорит, что у нее очень-очень затяжная, глубокая депрессия.
1: Вот, у
0: нее
1: тоже
0: были попытки суицида. Да?
1: Да, вот недавно были.
0: Что именно?
1: Депрессии.
0: Депрессии? Да это не депрессия. Тут такая серьезная тема, Тосечка. Какие у тебя никогда не было попыток суицида?
1: Хочешь, будут.
0: Говорил. Ты всегда говорил, почему люди умирают? Почему я должен умирать? Я хочу жить вечно.
1: Нет, я просто...
0: Пить, бухать.
1: Ты знаешь, я вот знаешь...
0: Знаешь,
1: о чем я тебе хочу сказать.
0: Вот, а о чем ты хочешь сказать?
1: Это же действительно болезнь, потому что вот смотри, я вот смотрю на себя, да?
0: Я не говорю, что это не болезнь.
1: Это же... Я вот, например, за свою жизнь так... Мне страшно, чуть не то сказал.
0: Сытно ты хотел
1: сытно,
0: сказать?
1: Да, сытно. Это я кушаю, а вообще страшно.
0: Так.
1: Например, что если там что-то сделать, бобо, да, например, ну там...
0: Бобо?
1: Ну, я, к примеру, это когда тебе больно организму, там, ну, знаешь, вот...
0: Нет.
1: Да. Так. Например, да, там что-то теряешь, какой-нибудь свой орган, как мне вот, например, вырезали, да, там желчный пузырь. А раз,
0: мне его вырезали в 17 лет.
1: Нет, я к тому, что, а тут целую жизнь. Как это нужно прийти к этому, да, чтобы себе настолько навредить? Ну, я не знаю, что должно произойти еще.
0: Ну вот, нет у тебя никакой депрессии. Все.
1: Есть.
0: Нету, Антон. Вот честное слово, у тебя
1: продам
0: нет
1: ее.
0: Депрессии. Нет.
1: Ну, я
0: все
1: с ней
0: все
1: борюсь.
0: Нормально. Наоборот, ты всех вокруг себя вгоняешь в депрессию.
1: Да.
0: Кстати, почему...
1: Давай
0: немножечко,
1: давай.
0: Хорошо, раз ты на себя перетянул.
1: Не надо, давай.
0: Немножечко обсудим.
1: Давай.
0: Почему у тебя бывают депрессивные эпизоды? Потому что ты, как человек, склонный к алкоголизму, так. Точнее, уже ты уже считаешься алкоголиком.
1: Да.
0: Что такое алкоголь? Алкоголь – это депрессант.
1: А.
0: Да.
1: Почему тогда, значит, мне надо антидепрессант.
0: Но если ты пойдешь сейчас к любому там наркологу, прочее, да, ребят, алкоголь зло.
1: А подожди, вот, почему, например...
0: Ты пойдешь, например... тебе выпишут в первую очередь антидепрессанты.
1: Смотри, хозяйка, а почему ты, например, у тебя проблемы с алкоголем, а ты идешь к наркологу, а не к алкогологу?
0: Нет, ну так и называется врач, который лечит, скажем так.
1: Я думал, просто могли бы как бы...
0: От алкогольной зависимости.
1: Ну могли бы, например, те, кто лечит от алкогольной зависимости, дать отдельное название.
0: Да, то есть первые годы, когда они начали употреблять, они такие веселые, счастливые,
1: а с годами
0: все. С годами у них происходят вот такие вот ямы.
1: Перепады, да?
0: Депрессивные ямы. То есть он вроде ходит такой счастливый, довольный, потом его накрывает, и у него такая вот депрессия, и он начинает все в своей жизни менять. Да, то есть, там, опять же, если взять тебя, там увольняться, разводиться, нет. Чего-то там искать, куда-то там впадать, плакать, по кому-то скучать и прочее. Какие-то или искусственно создает проблемы сам себе,
1: так.
0: Чтобы у него был повод для страданий.
1: Чтобы был повод
0: то
1: для того, чтобы выпить.
0: Хороший нарколог-психиатр. Да.
1: Ага.
0: Вот, потому что это депрессант. Алкоголь это депрессант.
1: Спасибо.
0: Да. Вот.
1: Спасибо.
0: Тебе нужны будут антидепрессанты.
1: Прикольно. Я так и приду.
0: Вот.
1: Приду в аптеку, скажу. Мне Эльвира сказала, мне надо...
0: А ты думаешь, это так просто?
1: Так не работает. Черт побери.
0: Это надо идти к врачу, который тебе выпишет.
1: Может, ты мне напишешь, что ты знаешь про меня, что
0: рецепт,
1: все это...
0: Рецепт нужен на
1: просто
0: все
1: в конце
0: дело,
1: напиши,
0: да.
1: Клянусь.
0: Это все очень... Нет, Тосечка, без шуток, это все очень серьезно.
1: Все,
0: да.
1: Я услышал.
0: Так что, ребята, все.
1: Ну вот, да, то есть, опять же таки, про...
0: Скажите, алкоголю нет.
1: То есть, а вот ты, значит, на каком фоне у... дочки Майкла, вот у Пэрис депрессия, она не говорит?
0: Нет, она не говорит, но все равно у нее же такая вот... Ты знаешь, Антон?
1: Ну,
0: вот,
1: мне кажется, там у нее были и зависимости какие-то тоже были.
0: Это все, я думаю, связано с зависимостями.
1: Потому что,
0: в основном, мы потом обсудим, вот через 3 минуты вернемся, ребята, обсудим интервью Моргенштерна.
1: Давай.
0: И обсудим, опять же, эти все зависимости.
1: Почему
0: люди к этому
1: приходят?
0: Людей происходит такое, да? Почему они к этому все-таки приходят? Все. А вы пишите, какие еще новости вы хотели бы, чтобы мы обсудили, что интересного случилось за время нашего отсутствия.
1: 8 700 107 9. 10-22. Осень. Время, когда...

0: Так, ребята, всем доброе утро. Вас хорошо вернулись после месячного перерыва. Мы вновь с вами Эльвира Азарова. И какой-то там Антон, какой-то там вообще какой-то... Можно было бы его и не выводить в эфир. Просто из жалости вот так вот с барского плеча я ему сегодня разрешила.
1: Кость прям.
0: Кинула кость.
1: Пасть.
0: Кость в пасть. Ладно, ребят, всем доброе утро, мы шутим.
1: Да,
0: так,
1: утро.
0: И немножечко давай астрологические новости.
1: Давай, что там?
0: Прямо с сегодняшнего дня Меркурий переходит в знак прагматичной девы. Что это значит, Антон?
1: Что
0: внимание.
1: Это,
0: заканчивается период хаоса и неопределенности в мыслях. Наступает идеальное время для наведения идеального порядка в документах, рабочих процессах, финансах и обучении. И совет. С сегодняшнего дня мысли ваши станут более точными. Коммуникация станет конструктивной. И хорошо с сегодняшнего дня запускать проекты, требующие скрупулезного подхода или что-то новое начинать с сегодняшнего дня. Еще нас ждет мощное новолуние в Деве. 10 сентября произойдет.
1: 10, да, это будет?
0: Да, 10 сентября произойдет новолуние в Деве, которое станет точкой перезагрузки. Позади остается эмоционально сложный коридор затмений. То есть до этого был эмоциональный сложный коридор затмений. Вы заметили, как многие там ругались, кто-то с кем-то расставался.
1: Да вообще тут...
0: Да? Была какая-то
1: нервная
0: суета.
1: Нервная такая обстановка.
0: Да,
1: какая-то.
0: И это новолуние новое, так. Вот с 10 числа откроет чистое окно возможностей для старта с нуля. Люди, которые были в конфликте, обязательно помирятся в это время, но только не мы с тобой. Я тебя не простила, я тебя... Нет, Антон,
1: прости,
0: нет.
1: Прости, пожалуйста.
0: Нет, нет, нет, вот это не надо, прости.
1: Нет,
0: вот
1: подожди,
0: это,
1: я же цветы же подарил.
0: Ну, за цветы спасибо.
1: Спасибо.
0: Конечно, да, цветы прекрасные, мне очень нравятся. Вот я бы хотела вообще каждое утро такие цветы от тебя.
1: Я бы сам хотел такие цветы каждое утро.
0: Так,
1: с удовольствием.
0: Время избавляться от вредных привычек.
1: О!
0: Если у вас были все это время, во время коридора затмений,
1: вот у меня они
0: были вредные
1: прям.
0: Привычки, то сейчас наступает время очищения.
1: Когда
0: то есть очищаться
1: легче будет избавиться,
0: надо, да? Да, от вредных привычек, от так. сомнений. И надо начать заботиться о своем здоровье.
1: О своем теле, да?
0: Да, о своем здоровье. Это очень важно, ребята. Уран сейчас разворачивается в ретроград.
1: Ого.
0: В этот же день, 10 сентября, планета революции хаоса Уран стационарно переходит в ретроградное движение в знаке Близнецов. Что это значит? Внешние потрясения, неожиданности уступят место внутренней переоценке.
1: Так.
0: Да, период заставит нас пересмотреть свои долгосрочные цели, планы на свободу и независимость, а также отказаться от того, что нас искусственно сдерживает. То есть, опять же, какие-то ненужные отношения.
1: Ненужные люди, да?
0: Ненужные люди в твоем окружении, так. Ненужная работа, например, да, как у тебя радио, например, раз,
1: не, не.
0: И должен так раз, и все.
1: Мне нужно.
0: И уйти.
1: Люблю.
0: Ладно, не уйдет, да?
1: Могу.
0: Так, и дальше ждет нас,
1: так.
0: То есть надо начать заниматься, ты понял, да, своим
1: да,
0: здоровьем.
1: Да, сначала здоровьем,
0: да,
1: потом чистка
0: избавиться
1: общества,
0: от негативных
1: да.
0: людей в да, своей да, да. жизни, убрать их, не общаться, да,
1: какие-то
0: заняться
1: опять...
0: работой,
1: да, да, да.
0: новыми проектами. И осторожно,
1: убрать какие-то,
0: ребята,
1: всякие независимости,
0: с 13-го,
1: да, там,
0: да, да, по 14 сентября, помимо звездных транзитов, ученые и астрологи предупреждают метеозависимых людей сразу после завершения этой недели, то есть 14-13 сентября, Землю накроет сильнейшая волна магнитных бурь. В эти дни возможны спады энергии, головные боли, эмоциональные качели. Поэтому важные физические нагрузки лучше распределить на первую половину недели.
1: А ты его заметь, да?
0: И кому повезет больше
1: давай.
0: Всех? Астрологи выделяют тельцов,
1: так.
0: весов и рыб. Мы, как всегда, с тобой
1: как
0: мимо.
1: В пролете, да.
0: Да, как главных фаворитов этого месяца, для которых 7 сентября начнется белая полоса везения.
1: Прям плюшки
0: да.
1: будут вам сыпаться.
0: Им будет сопутствовать сильная интуиция, неожиданные удачные совпадения в делах. И, ну, все, наверное, да?
1: Да.
0: Да, и стараться вам нужно по возможности все-таки не влезать в кредиты. Будет отдавать очень непросто.
1: А вот заметила, да, вот как-то мы вот раньше, да, какие-то вот такие
0: ну,
1: исследования,
0: давай,
1: нет, исследования и новости же не знали, да?
0: Да.
1: И такой, ты просыпаешься и думаешь, что это за ерунда какая-то.
0: А тут вот
1: а это магнитная буря, оказывается.
0: Магнитная буря.
1: И вот, знаешь... Угу. Когда, я помню, в свое время мне родители говорили об этом, там, когда я слушал прогноз погоды, говорили, магнитные бури. Я в детстве думал, что за ерунда. только с годами понимаешь, что действительно это же как-то влияет вот все.
0: На
1: вот
0: тебя
1: эти...
0: как это влияет, Антон? У тебя каждый день какие-то потрясения.
1: Ну, потому вообще, что жизнь довольно, потрясающая.
0: У тебя довольно нескучная жизнь. Каждый день какие-то у тебя новые качели, знакомства, да. Новые
1: я,
0: люди.
1: Я какие-то. Тебе скажу, нет, это просто, понимаешь, я вот заметил, что ты с годами начинаешь ощущать на себе именно физически вот эти все магнитные бури, да. То есть, а помимо этого, они же еще, вот понимаешь, сейчас ты только что зачитала, да, сказала?
0: Да.
1: Что это влияет еще и на улучшение каких-то дел. То есть как-то, знаешь, вот как это вот так все работает, что именно вот твой знак, он попадает вот в это, как сказать... в эту благодать какую-то, звезд.
0: А это же ты знаешь, ты же звездную. У нас астролог.
1: Да, нет, я в плане, как это вот все вот так работает?
0: Вот так устроено,
1: что,
0: да.
1: И что именно в эти периоды у тебя появляются какие-то новые люди.
0: А вот ты замечал, бывает
1: да.
0: же такое, ты утром просыпаешься, у тебя настроение прекрасное, ты готов
1: вообще,
0: творить.
1: Вообще, да.
0: А бывает, ты просыпаешься, все.
1: Такой какой-то, да.
0: Какой-то
1: прям,
0: мрак, да, на
1: бывает,
0: душе.
1: Да.
0: Депрессия, все очень плохо. Да, возможно, в этот момент где-то твоя планета пересекается с другой.
1: Вот.
0: Ну, возможно, там солнце ушло из Козерога.
1: И прикинь, и все, да. И в этот момент все рыбы сразу раз такие грустные стали.
0: Да, да.
1: И такое,
0: но все равно,
1: ты, наверное, рыба.
0: Как, ну, знаешь, вот вроде как мы в гороскопы говорим, да, что не верим. Но все равно есть что-то очень схожее. Вот, например, если брать мужчину-деву, да, это обязательно в основном это будут какие-то такие чистюли, аккуратисты, щепетильные.
1: Да, есть какие-то определенные, да, то есть навыками, да, этот человек обладает.
0: Да, да,
1: или
0: да, да, да.
1: Набором
0: Козероги
1: качеств,
0: очень работоспособные,
1: да.
0: Трудяшки.
1: Ты знаешь, да. Это еще о чем говорит, вот некоторые люди говорят, потому что, как объясняют, то, что, вот, например, январские, да, там, например, или зимние люди, да, то есть, у них одни интересы, то есть, потому что они именно зимой родились там как-то.
0: Да, да,
1: что,
0: да.
1: Да, летние,
0: возможно,
1: они, потому что
0: на
1: лучистые, потому что солнце, да, то есть летние люди. То есть,
0: да,
1: вот,
0: да, да.
1: Поэтому говорят, почему мы отличаемся.
0: Так,
1: да.
0: Теперь перейдем к главному.
1: Супер.
0: То, что хотели наши слушатели, чтобы мы обсудили. Многие написали про интервью, самое длительное интервью. Сколько оно продлилось? Около 4.5 часов?
1: Да ты что?
0: У Дудя.
1: Морген?
0: Значит, Моргенштерн пришел к Дудю, да. И это самое продолжительное интервью, там 4.5 или 5 часов,
1: если
0: я не
1: честно,
0: помню.
1: Я даже не слышал, не видел, давай.
0: Я просмотрела
1: интересно.
0: Все
1: и
0: интервью, как? Полностью все интервью я просмотрела.
1: Что скажешь, я просто
0: сколько
1: знаю,
0: что свободного
1: ты очень...
0: времени. Во-первых, он сменил свое имя, он говорит следующее, цитата, «Я больше
1: давай.
0: Не тот Алишер, которого вы знали, я прошел гиюр, я принял иудаизм, мое имя теперь Исраэль Ягуда». Это не хайп, не шутка для трека. Это мой осознанный выбор, моя новая жизнь и моя ментальная защита. Что произошло? Он отправился в рехаб. Он очистился полностью от наркотиков и от алкоголя. Он говорит, только единственное, что врачи мне не запретили там сигареты. Да? То есть он человек очень зависимый. Он рассказал о своей зависимости очень подробно. Он рассказал, что у него даже был какой-то там чемоданчик для того, чтобы, ну, вы сами понимаете, да, где лежали всякие всевозможные там запрещенные вещества.
1: Да?
0: Психотропные, да. Он пробовал абсолютно все. Да, и он, он тоже удивляется, вот тоже во время интервью я удивилась тому, как у этих алкоголиков и наркоманов такое здоровье? Вот как вот в организм этого человека вот столько яда вливается, и он стройный, красивый, идеальный цвет кожи, да, у него, у Моргенштерна, выглядит очень, он выглядит великолепно. Это его густая шевелюра. И такой,
1: это редкость.
0: И подкачанный, да, и такой вот он, ну он такой, видный парень.
1: Да.
0: Он рассказал о том, что он жалеет об этих татуировках и прочее. Теперь он стал глубоко религиозным человеком.
1: Да.
0: Он ищет через специальное приложение для, опять же, верующих.
1: Себе жену,
0: да. Ему свахи подберут девушку, он сказал там.
1: Нормально.
0: Да, что он ищет себе
1: прострелило.
0: Да, девушку-еврейку. Да, он хочет на ней жениться, сохранять эту семью. Да, но вот что это, вот ты говоришь, нормально прострелила. Ну что я увидела, что я
1: вот,
0: хочу
1: вот,
0: подметить.
1: Давай.
0: Вот вообще это свойственно, вот те, кто когда-либо сталкивался с наркоманами или с людьми зависимыми. Да. Вот они меня поймут. Я думаю, что вот это его перевоплощение, оно очень временное.
1: Да, это часть
0: его...
1: общего пути какого-то, да, дальше.
0: Да. Он сказал, что у него биполярное аффективное там расстройство.
1: Ты
0: нет
1: помнишь,
0: у него
1: сколько...
0: никакой биполярки.
1: Ты
0: это
1: помнишь,
0: просто последствия.
1: Моделей, актрис, звезд там все
0: на
1: принимали,
0: какое-то
1: да,
0: время, да.
1: Ислам даже, там, или не знаю,
0: да,
1: просто
0: да,
1: углублялись
0: в религию.
1: И потом буквально Ну, 5 лет максимум, 6 обратно.
0: Да, вот он человек зависимый, и он эту зависимость просто сейчас перевел в другую плоскость. Он стал очень религиозным, он там по много часов молится ежедневно, да. Он такой стал, знаешь?
1: Да, знаем мы таких.
0: Ну, вот, ну, ты понимаешь.
1: В новостях.
0: Но мне кажется, все-таки, мне кажется, что это ненадолго.
1: Я тоже думаю.
0: Может, годик от силы продержится, потом все, он вернется и будет опять же так же хайповать. Да, я думаю, что это тот образ у него ненадолго.
1: А можно такую
0: новость? Он еще, да.
1: А, нет, я думал, мы эту новость еще не закрыли, да?
0: Но все-таки я не верю вот в это его духовное перерождение музыканта, да. И еще, что, о чем он еще рассказал?
1: Знаешь, это когда, это как вот у людей частенько...
0: Что ты меня перебиваешь?
1: Извини, пожалуйста. Знаешь, как у людей частенько это происходит? Вот он очистился, да? То есть, понимаешь, он сейчас вот на этой волне, он думает, все, я, короче, больше никогда ничего не буду не употреблять, ни сигареты, да, там, например, ни алкоголь, ни наркотики. Все, стану сейчас вот таким правильным.
0: Да.
1: Это все буквально еще сейчас немножечко с ним побудет. И мне как
0: будто бы он в это заигрался. Да, да, да. Он сказал, что даже его команда, теперь они все трезвые, они все. Нет, это, конечно же, хорошо.
1: Это хорошо. Но
0: почему я ему не верю?
1: Потому что он рок-н-ролльщик, он музыкант.
0: Это опять очередной из его,
1: конечно,
0: образов. Но
1: да.
0: Он сказал самую важную вещь.
1: Давай.
0: Он сказал, то есть он изучил всю свою зависимость, да, значит, он был в этом классном рехабе, он там отдал там чуть ли там не 100-200 тысяч долларов за этот рехаб, работал с лучшими психологами и психиатрами, да, и он сказал следующее, ты видел это видео?
1: Нет.
0: Потом еще оно разлетелось, он сказал, все люди зависимые, они несерьезно относятся к, скажем так, к растению одному, которые они употребляют, скажем так, и думают, что это же растение, это же натуральное, но это растение очень сильно меняет менталку.
1: Я понял.
0: То есть ты понимаешь, да? Поэтому люди зависимые, они постоянно, у них меняются интересы, они постоянно меняются, они не могут себя найти, они не могут найти человека близкого якобы по духу. То есть там происходит полное уничтожение тебя как личности. Вот он об этом заявил. Это, кстати, да, я с ним полностью согласна. Так, еще что мы хотели? Что еще нам говорили? Ну, все, он там о бывших своих рассказал. Ну, такой человек, он не может в долгую быть в одних отношениях. Да. Вообще, люди зависимые не могут.
1: Вот я тебе вот об этом же говорится, понимаешь, он тут сейчас себе прям ищет жену такую, да, но это для создания семьи, может быть, буквально для того, чтобы родить ребенка, а потом все это тоже накроется медным тазом, мое
0: да.
1: вот, по мнению.
0: При первой же депрессии, при первом же бэйби-блюзе, все, он слетит. Так,
1: хозяйка,
0: идем дальше.
1: Ты посмотри, вот
0: нет,
1: просто...
0: ну, конечно,
1: нет.
0: Я ему желаю
1: мы будем, да, конечно, пусть у него будет,
0: но...
1: конечно, все хорошо, да, но я...
0: Но мы ему не верим.
1: Да, мы не верим. Я просто смотрю на его концерты, как он выступает, да, опять же таки, ну... Однозначно, рок-н-ролльщик такого плана трезвым
0: да.
1: быть не может.
0: Ну да.
1: Мое мнение.
0: Не, ну почему ты так?
1: Я
0: нет,
1: серьезно.
0: Нет, да, я не согласна,
1: нет.
0: может.
1: Я тебе скажу так.
0: Но видишь,
1: чтобы
0: обязательно
1: понимать...
0: зависимому человеку нужно перекрыть эту зависимость другой зависимостью. Как

0: этим.
1: Но про вас...
0: Или же, как Паша Техник, отойти в мир
1: иной. Но про вас никто ничего не напишет.
0: Так, ну это надо быть тогда очень популярной личностью, да? Так, еще что мы будем с тобой обсуждать?
1: А, хозяйка, я, знаешь, вот недавно новость увидел, просто залетела.
0: Давай.
1: Наша вот, вот, мы же любим наших блогеров обсуждать. Мадлен.
0: Да, любим.
1: Она полетела куда-то там на что-то в Италию, на какой-то показ, и у нее украли чемодан. И, как там заявляется, были у нее туфли, сам чемодан.
0: На 70 тысяч долларов,
1: да. Вот так. И главное, отстегнули аккуратно мягкую вот эту вот подушечку, оставили и вышли, да, вот на каком-то перроне.
0: Ты ей не веришь?
1: Мне кажется, что что-то как-то это...
0: Я заметила следующее. Она
1: может
0: так
1: быть,
0: жестко
1: не украли.
0: Мотивилась,
1: ну, да, вот
0: в соцсетях,
1: этот...
0: а теперь она стала запикивать все свои маты. Возможно, ей какой-то штраф прилетел, я вот не знаю.
1: Но ты знаешь, как-то мне кажется, что, может быть, там и были вещи, но, может быть, не на 70 тысяч долларов, конечно.
0: Возможно, возможно, она это как-то приукрашивает,
1: конечно.
0: Потому что очень многие блогеры, они заигрывают со своей аудиторией,
1: помнишь,
0: они начинают там плакать на камеру, все.
1: Хозяюшка, это,
0: значит...
1: это знаешь как три под сигар отечественных.
0: Да, вот.
1: Три магнитофона, да, вот
0: возможно,
1: примерно это
0: такое,
1: так и звучит.
0: Да. Так, еще какие-то новости мы же хотели, да, обсудить.
1: Да.
0: Я вот забыла, что-то нам слушатели скидывали. Так.
1: А ты видела еще одну новость?
0: Просто и я, в ТикТок?
1: Да, девушку спасли спустя, вот когда прошло вот наводнение, да, вот этот, не наводнение, наводнение в Непале, да. Нашли, спасли девушку уже, она оказалась в затопленном здании, на 4-м этаже ее вызвали спустя 11 дней, вот.
0: И, обалдеть, есть,
1: да,
0: как это страшно.
1: Это страшно.
0: Ребята, я
1: ты
0: видела
1: понимаешь?
0: Эти кадры, это...
1: Да, знаешь, вот что еще меня поразило,
0: это
1: насколько человек...
0: Это самые ужасающие кадры, наверное, которые я могла видеть в своей
1: человек,
0: жизни.
1: Человек, и вот вообще настолько ничтожен перед природой.
0: Да.
1: Понимаешь, там стояла такая огромная вот эта
0: плотина,
1: какая, плотина да, то
0: да.
1: есть там переход,
0: а
1: эта граница.
0: А мы тоже живем в опасном регионе,
1: да,
0: Антон.
1: И понимаешь, мы-то думаем, вот эти каменные стены, я не знаю, там железные заграждения нас спасут. Тут показало, что ничего не спасет.
0: Землетрясение произошло до этого.
1: Да, но вот видишь, это все как бы взаимосвязано.
0: Конечно,
1: там, да. Там землетрясение, там наводнение, там Эль-Ниньо, жара поднялась.
0: Ты же говорил про Эль-Ниньо,
1: да.
0: Что в этом году будет много
1: катаклизмов. И еще, ты знаешь, вот что самое страшное, куда не смотришь, да, там в Китае опять какой-то ураган, наводнение. Здесь, в разных частях света, ладно, там наводнение, вулканы уже начали даже там себя как-то реагировать.
0: Да, себя
1: потом
0: как-то
1: вот,
0: реагировать, что с тобой, нет,
1: ну, вообще начали реагировать и себя проявлять, я хотел сказать.
0: Ага.
1: А вот представляешь, какие-то, есть же еще подводные вулканы. Я недавно посмотрел, вот когда произошло вот огромное цунами, помнишь, когда в каком это году было, я не помню, точно сейчас не могу сказать, когда в Таиланде, да, затронули все страны Индонезии, да, оказывается, да, то есть тектонические плиты там, они сошлись, и вот, понимаешь, там-то произошло землетрясение,
0: так.
1: И столько воды хлынуло. Внутри, ой, точнее, там далеко в океане,
0: ага,
1: эту
0: да.
1: волну вообще практически не видно. Но она идет со скоростью сверхзвукового самолета, представляешь? И каждый раз потихонечку набирает обороты. Даже вот в Японии я посмотрел, когда были наводнения и цунами, это очень страшно, что делает вода вообще и что делает природа.
0: Да.
1: Так что будьте аккуратнее.
0: И
1: а вот, смотри, не застрахован же, да.
0: Никто.
1: Вообще.
0: А мы вообще в Алматы живем, это тут тоже
1: смотри,
0: в любой момент
1: наш ледник тоже может в легкую зайти,
0: да,
1: сель пойти. Вот у нас же есть же вот эти вот камни, где на проспекте Абая, да, которые большие валуны. Это,
0: да?
1: Да, это же остатки той старой сели, когда сошла, ну, вот.
0: Да, я
1: да,
0: не знала.
1: Не знала?
0: Нет, не знала.
1: Очень давно
0: так,
1: было.
0: Ладно, новости. Будем
1: давай.
0: Обсуждать
1: да,
0: еще
1: конечно.
0: Что-нибудь. Вот тут нам скидывают. В ТикТок придумали, как нам манифестировать себе мужа с помощью песни «Дуа Липы».
1: Ага.
0: В соцсетях стали массово записывать ролики по трек певицы «Training Season», который певица выпустила в 2024 году после череды неудачных свиданий, а спустя несколько месяцев после этого начала встречаться с Каллумом Тернером. С Каллумом, по-моему, Каллумом Тернером, да? За которого вышла замуж в этом году. Теперь тиктокеры уверены, что певица случайно записала инструкцию по манифестации будущего мужа.
1: А я не удивлюсь, хозяйка.
0: Да.
1: Знаешь почему? Смотри, вот, например, иногда мы слушаем музыку и даже не знаем каких-то скрытых посланий в этой музыке, да? Я коснусь конкретно одного трека, который принадлежит группе Led Zeppelin, да?
0: Да.
1: Это известная всеми рокерами песня, называется «Дорога в небеса». И что самое интересное, когда ее на бобиннике прокрутили задом наперед, там отчетливо слышно послание сатаны, там, ну, слова
0: о,
1: такие.
0: Ну все,
1: я
0: ну,
1: тебе
0: а,
1: просто...
0: Антон, остановись.
1: Подожди, я смотрю, я люблю такие документы.

0: документальные фильмы. Я люблю вот этим интересоваться. Нет. И там действительно включают запись, там слышно это. То есть, о чем я говорю? На концертах Мэрилина Мэнсона люди, когда он исполнял какие-то некоторые треки, начинали себя массово чувствовать себя плохо. Например, выходя с концертов, потом начинали
1: такая
0: себя чувствовать плохо.
1: Такая тяжелая энергия.
0: Да. Угу. Там, например, тошнить их начинало, головная боль, мигрень. Ага. Потому что у некоторых музыкантов, которые, да, прибегают к этому такие, ну, я не, это, знаешь, я знаю, но не могу это доказать, вот как, правильно
1: да,
0: я сказал
1: сейчас? Правильно.
0: Да. То есть используются какие-то музыкальные уловки, да, которые все-таки расстраивают там психическую личность там человека, да, или еще что-то.
1: Ты веришь в то, что есть песни привороты?
0: Я верю, вот
1: с
0: я...
1: С какими-то специальными словами и кодами.
0: Конечно.
1: Которые человечество
0: напевает,
1: и эта песня
0: становится и мы даже не
1: популярной.
0: Знаем, что мы это делаем, а мы сами это начинаем
1: как
0: проектировать.
1: Как Деспасито.
0: Типа того. Ты понимаешь, ну то есть вообще сам же сатана, он же был дьявол, он был это, до этого ангелом, и он был самым творческим, понимаешь? Вот почему творческие люди сразу же, то есть певцы, они заключают сделку с дьяволом.
1: Как это делал Моргенштерн в свое время.
0: Думаю, да. Понимаешь?
1: Теперь он выводит эти татуировки, крыша
0: едет,
1: меняет имя.
0: Потому что его, например, если он в свое время с ним заключил сделку, ну это пусть кто-то верит, кто-то не верит, но я так считаю, да, ему придется за это расплачиваться, его никто оттуда просто так не отпустит.
1: Обалдеть.
0: Да.
1: Все?
0: Ну, ты посмотри даже.
1: Ну,
0: хорошо, давай возьмем вот такие, например, песни могут многое. Смотри, например, какой-нибудь гимн футбольный на стадионе, только ты включаешь и заряжает всех. Всех болельщиков, например, да?
1: Да, да.
0: И есть такая музыка, например,
1: есть
0: которая...
1: Есть еще патриотические такие песни, да?
0: А вот
1: для поднятия
0: здесь,
1: духа.
0: Да. А здесь, например, вот кто, все вот начинают верить, да, где-то, возможно, там есть какие-то нотки на приворот именно.
1: Да,
0: вот.
1: Да, да, я вот слышала об этом,
0: вот
1: что есть песни, которые привораживают. Или есть специальные слова, которые запускаются в текст
0: программу,
1: песни.
0: Программу, да, какую-то.
1: Программу,
0: например,
1: да.
0: Ты встретила человека,
1: и они программируют
0: и,
1: людей.
0: В
1: поэтому,
0: этот момент,
1: например,
0: когда я слушаю эту песню, я сразу влюбилась.
1: Большинство людей слушают эту песню. И
0: да.
1: Они в нее влюбляются.
0: Есть такое.
1: Вот почему нам, всем людям, у нас у всех разный вкус. Но да. Мы все влюбляемся там в одну и ту же композицию.
0: Мелодию, да.
1: Да, мелодию, все, да.
0: К примеру.
1: И все напеваем массово,
0: да.
1: Массово.
0: Ну, в мелодии, например, ладно, там, я не знаю, как можно какой-то код
1: песню,
0: спрятать, да, в песню.
1: Да.
0: А вот именно в слова, да, то есть можно все, что угодно. То есть там даже я, ну, не знаю, может быть, кто-то скажет, ты любитель вот этих теорий заговоров, да, но они же откуда-то появляются, эти все-таки теории.
1: Возможно. Ты хочешь сказать, нет дыма без огня?
0: Конечно.
1: Ребята,
0: посмотри,
1: а где сообщение?
0: Посмотри,
1: нас кто-нибудь вообще слушает?
0: Даже клип Бьонсе, если не ошибаюсь, там о-о-о-о-о-о.
1: Да, и вот так вот ручкой
0: да.
1: Делать.
0: Посмотри на про него шорсы или видео, там
1: да?
0: Разбор есть, да, что...
1: Это
0: там прям
1: знак?
0: Даже, понимаешь, ставят задом наперед этот трек, и там прям слышно, что она говорит. Ну, там чуть-чуть, конечно...
1: Так, но да, есть по... какие-то слова
0: но
1: уловки.
0: Они отчетливо, там некоторые слова слышны. Прям конкретно. Как будто другой голос уже говорит тебе какое-то послание, да. Так вот, и вот я не договорил. У Led Zeppelin как раз-таки есть вот этот трек на бобиннике. Ты ставишь задом наперед, и там в чистую. Вот все музыканты знают этот трек очень хорошо. Хотя... Называется трек «Дорога в небеса», представляешь?
1: Ну надо же,
0: вот
1: ребята. Вот тут пишут,
0: давай.
1: Очень интересно, но кажется бред.
0: Кажется?
1: Ребята,
0: кажется,
1: вот
0: не
1: Антон,
0: кажется, спи, моя
1: Антон
0: красавица.
1: Когда-то, кажется, да это не так.
0: Ну я знаю, мне просто захотелось.
1: Вот Антон когда-то, в 2016 году, когда мы с ним познакомились, он говорил, что скоро будут роботы, искусственный интеллект и прочее-прочее.
0: Она прикалывалась надо мной.
1: Я говорила ему то же самое, говорила, что очень интересно, но кажется бред.
0: Я тогда еще говорю,
1: терминаторы
0: будут существовать все равно.
1: Он также говорил, что инопланетяне существуют,
0: да.
1: И совсем скоро мы об этом узнаем. Он говорил об этом в 2016 году, ребята.
0: Все говорили,
1: ребята.
0: Дурачок.
1: Все говорили, дурачок. Его даже хотели уволить. Писали петицию, жаловались на Антона.
0: Уберите дурачка про инопланетян
1: болтающего. Вот тебе, пожалуйста.
0: Все всплывает.
1: Сами ФБР, да, там обнародуют эти документы?
0: Конечно.
1: Связанные с инопланетянами или нет?
0: Да даже вот смотри, даже вот мы раньше, например, там не верили, да, там, что Эль-Ниньо может быть такой какой-то...
1: Вот Эль-Ниньо накрыл планету.
0: Накрыл полностью, вот прям накрыл, вот что самое интересное.
1: Да.
0: Я вот говорю, эта жара была настолько иногда, вот эти дни, когда мы были в отпуске, да?
1: Да.
0: Нереальной. Я просто, знаешь, я думал, я расплавлюсь. Не помогали ни кондиционеры.
1: Ничего не помогает.
0: Ты вот так взял из холодильника бутылку воды, пока ее до рта донес, она уже теплая.
1: Да.
0: Лед просто, я не знаю, компании, которые производят лед, они, мне кажется, срубили бабла этим летом нормальненько.
1: Так,
0: ну, а почему бы и нет?
1: Так, да? Что тут нам еще пишете, ребята?
0: Может
1: так,
0: быть, мы какую-то новость упустили, классно.
1: Ну, тогда ждем. Вот тут пишут, но он же говорил, что Земля плоская.
0: Подождите.
1: Ребята, а вы не можете доказать, что она круглая?
0: Да, вы же не были там.
1: Он говорит, что она плоская, и она круглая, закругленная, как диск.
0: Да, совершенно верно.
1: Вот, пожалуйста.
0: Подождите.
1: Так, доброе утро. Рада вас слышать. Подожди.
0: Подожди, хозяйка, вот
1: смотри. Я думала, вы уже не вернетесь. Антон Интриган ответил у себя под фото, что не вернется в Асаби. Да, ты там написал, не вернется, а сам приполз.
0: Нет, Элечка, мы же просто, понимаешь, решили так раскочегарить же.
1: Мы. Антон, я не тот человек, который будет хайповать. Давай не отказывайся.
0: Ладно, ладно.
1: Кто будет
0: подожди.
1: Придумывать
0: я, знаешь, я хотел
1: скандалы.
0: Сейчас, подожди, про другое вот сказать. Смотри. Да. Раньше же все конкретно были знали, да, все, Земля, она круглая, да, там
1: да,
0: шар.
1: Да.
0: И эти глобусы.
1: А ты
0: подожди,
1: что утверждаешь?
0: А почему так много тогда в последнее время появляются, там пытаются всяких привести фактов, доводов, каких-то видео, да, что Земля все-таки плоская? Может быть, все-таки больше людей начинают это понимать? Или, может быть, где-то, ну, я не знаю.
1: Я не знаю, Антон.
0: Я вот...
1: Мне нечего тебе ответить.
0: Просто, понимаешь, есть некоторые какие-то...
1: А землетрясение откуда берется?
0: Из земли и трясения.
1: Супер ответ. Мне нравится.
0: А вы пишите.
1: Лайк.
0: Какие новости мы упустили? 8-700-107-10-22.
1: А, да. Мы пока сделаем небольшой перерыв.
0: А то одна песенка была.
1: Да.
2: Здесь Азарова. Здесь Павлов. Это Васаби. То, что взбодрит тебя осенним утром.

0: Лучше соседних Android. Просто слушай Васаби.
1: Ребята, короче, мы с Антоном поговорили, мы пришли к выводу. Мы помирились, и теперь мы поняли.
2: Да.
1: Во всем виновата его жена.
2: Да.
1: Все.
2: Мы вообще.
1: Да, мы вообще пушистые. Ангелочки пушистые. Да, мы с Антоном поняли, что мы любим друг друга, а его жена все нам портила. Все.
2: Вот. Не лезь больше.
1: Больше не лезь. Все. Мы теперь с Тосечкой вместе, ребята.
2: Да.
1: Так.
2: Навеки
1: что нам написали?
2: Вечные.
1: Всем доброго утра. Вот пишут: поздравляю наших ребят с победой на играх кочевников 2026. Круто, ребята. Хотя почему-то братья кыргызы не согласны. После постоянно спорят. Антоха, шутки не забывай, а так вы лучше. Нет, ну почему, ребят? Ну это все соревновательный процесс.
2: Да.
1: Что значит спорят? Ну спорят, ругаются, не ругаются. Соревнования выиграли, все, радуйтесь. Но не надо, знаешь, точка, что я больше всего не люблю, вот даже в этом сообщении, да? Ну вот поздравил нашу команду.
2: Остановись.
1: Ну вот там вот они недовольные, Но никто не бывает довольным, когда проигрывает.
2: Ты знаешь,
1: ничего в этом страшного нет.
2: Знаешь,
1: зато какое было яркое открытие.
2: Вот знаешь, я просто единственное задумываюсь о чем. Вот раньше же как-то все-таки вот спорт было, да, спортивное поведение, да, вот как-то даже этому, мне кажется, обучали, да, то есть
1: правильно
2: принимать
1: проигрыш
2: принимать, да?
1: Да.
2: И мне кажется, вот этого не хватает сейчас.
1: Конечно. Но бывают всякие ситуации,
2: бывает
1: вот кто-то
2: всякое, да.
1: Умеет проигрывать, кто-то не умеет, бывают провокаторы люди.
2: Нет, вот знаешь, мне кажется, спортсмены, они же сами прекрасно понимают, когда, где они, кто достойно проиграл, где кто недостойно, ну, например, Куплинов, например, было. Я не знаю, если такое бывает.
1: Да. Ну, всякое бывает. Да. Так, украинка. Давай. Украинка обвинила Павла Дурова в преследовании и домашнем насилии. По данным МЭШ, Маргарита Глушко, которая называет себя женой Дурова, подала иск в американский суд. Она утверждает, что бизнесмен якобы угрожал ей, преследовал, пытался отравить ее и потребовала запретить приближаться к ней ближе, чем на 90 метров. Суд в Калифорнии отказался рассматривать жалобу. К слову, Глушко уже несколько лет считает себя любовью всей своей жизни Дурова. Она публикует фотошопные снимки с предпринимателем и не раз заявляла о планах родить ему много наследников.
2: То есть
1: тут фляга свистит не
2: вообще
1: только
2: потяжелый.
1: У самого Дурова. Он такой немножечко странненький, конечно.
2: Да.
1: Но и у этой девчонки.
2: Представляешь, он вообще с ней знаком?
1: Я думаю, что не знаком.
2: Просто
1: такая
2: нет.
1: Новость.
2: Нет, ну понимаешь, настолько фляга будет свистеть, да, сначала самой делать вот эти фейковые фотографии, выкладывать, потом пока прийти в суд еще и.
1: Так она еще фотошопит.
2: Да, я и говорю, да, еще.
1: Она перефотошопливает себя к Дурову.
2: Ой, еще знаешь, когда ты бог, то есть не бог в этом деле, а уровень там ниже среднего. Это такое там видно просто на фоне.
1: Да. Так, вы вернулись. Семск на связи, очень рад такому событию.
2: Семей, привет
1: вам. Вот еще
2: вам
1: пишут, они оба интриганы, шоу продолжается. Кто оба интриганы? Мы интриганы, ребята. Мы все как
2: да
1: есть вам рассказываем, нету никаких интриг.
2: Что хотим, то
1: так,
2: и делаем.
1: Сын Джона Леннона впервые стал отцом в 51 год. Шон Леннон и его возлюбленная Шарлотта Кэмп Мюль. Да.
2: Прикольно.
1: Стали родителями, у пары родился сын, которого назвали Авриэлем. Аврелием. Первое пополнение в семье рассказал единокровный брат Шона Джулиан Леннон. Однако вскоре удалил публикацию.
2: Смотри, Джон Леннон и Шон Леннон. Как классно, да, подобрали вообще?
1: Да.
2: Круто.
1: Так, тем временем Том Харди снялся в рекламе шампуня для собак со своим питомцем по кличке Блю.
2: А я скажу еще. Том Харди очень круто записал рэп-альбом.
1: Да?
2: Да. Ты знаешь, что он, оказывается, читал рэп по юности? И очень-очень даже неплохо. Совместный альбом они записали с участниками из группы, если я не ошибаюсь, Wu-Tang Clan. Там Method Man есть. Он в маске выступает, такую балаклаву надевает.
1: Так.
2: Очень круто исполнил. Я послушал в стиле, знаешь, вот 90-х именно хип-хопа, когда он был такой, это вот Cypress Hill, например, Nature by Nature, вот эти команды.
1: Так, Onyx, и тем временем Мария Аронова, знаете такую актрису, шикарная женщина, да? Она похудела на 22 килограмма. По словам актрисы, ей удалось достичь такого результата с декабря 2025 года. Она отказалась от мучного, от картошки и прочего. Ну, вот она как будто потеряла свою изюминку, знаешь же, такая...
2: Да-да-да, я видел ее, она недавно поздравляла Безрукова, что-то там, Сергея, да, с чем-то. И она так похудела, ну, мне кажется, вот все-таки... Мы ее полюбили в другом амплуа.
1: Да, вот как она потеряла свой шарм, да, как будто бы.
2: Ну, ты знаешь, если ей так комфортно, ей это нравится, то почему бы нет?
1: Да.
2: Самое главное, чтобы ей это нравилось.
1: Так,
2: вот в чем вопрос.
1: Так, что
2: понимаешь,
1: еще
2: вот, например,
1: сказать?
2: Мы
1: что
2: иногда вот видим какого-нибудь пышного, тучного, да, актера, опять же таки, да, который запоминаем по каким-то ролям, да, и мы, ему, mm-hmm. он худеет, ему так нравится.
1: И
2: а
1: мы
2: нам
1: не можем принять его новую внешность.
2: А ему-то это, а он этого хотел, например.
1: Да, да.
2: Но мне кажется, знаешь, если это было каким-то путем не совсем самостоятельным, это вернется.
1: И что сообщает блокнот Star? Смотри, новость такая.
2: Давай.
1: Энрике Иглесиаса жестко облапали фанатки на концерте в Казахстане. Дамы в первых рядах не стали стесняться и бесцеремонно потрогали артиста ниже пояса, пока он общался с другими зрителями. Действительно, они его жестко прям просто облапали, общупали со всех сторон. Ты посмотри.
2: Энрике...
1: Ты видел, что
2: там
1: они
2: просто,
1: творят?
2: Понимаете, рука на паховой зоне у Энрике, и
1: да,
2: все.
1: И просто все там нащупывает.
2: Да. Молодец, девчонка. Не стала стесняться.
1: Знаешь, меня что больше всего поражает?
2: Да.
1: Их брак с Анной Курниковой. Вот так он уезжает на концерт, со всеми целуются, все его щупают.
2: Ну, видимо, она понимает, что это плата за его популярность.
1: Возможно, возможно.
2: Ты знаешь,
1: но я бы не хотела такую
2: жизнь.
1: Ну,
2: смотри, хозяйка, вот кто-то, например, скажет, я бы не хотела такую жизнь. Другая бы, наоборот, скажет.
1: А ей нравится.
2: Да, понимаешь? Ну, смотри, с другой стороны, он же с ней, правильно?
1: Да.
2: То есть он не бросил ни одну из вот этих всех других, как бы, придуманных или непридуманных, не знаю, девушек, которыми
1: ты
2: там...
1: Ты то же самое говоришь своей супруге?
2: Нет.
1: Ты ее Энрике Иглесиас.
2: Нет, я Курникова.
1: Нет, просто тебе так с легкостью все измены прощают.
2: Я к тебе к тому, что, смотри, ну, нужно отдавать отчет, например, какой-то.
1: За что? Ладно, Энрике Иглесиас, у него там миллионы.
2: Я вообще не изменяю.
1: Ну, конечно, да.
2: Это по-другому называется.
1: Разве что вот тут пару недель назад. Так, ладно, не сдаю. Идем дальше.
2: Давай.
1: Сальма Хайек отметила 60-летие, окунувшись лицом в торт. Актриса отпраздновала день рождения в Италии в компании семьи и друзей. По мексиканской традиции именинница должна первой откусить кусочек торта, без рук и загадать желание, что Сальма и сделала. Правда, все пошло немножечко не по плану. Она выглядит шикарно, посмотри.
2: Она прекрасно выглядит. Я просто восхищаюсь этой женщиной.
1: Какая она красивая.
2: И еще, знаешь, я хотел бы кого выделить. Халли Берри.
1: У меня аж мурашки.
2: Не-не, выделить.
1: Пожалуйста, можешь нормально разговаривать? Не делай таких пауз. Антон.
2: Ну, это чтобы небольшая была такая, знаешь.
1: Выделить. Нет, это очень некрасиво.
2: Халли Берри,
1: да. Ну, вот как Сальма Хайек. Вот все равно вот Джей Ло не выглядит так же шикарно, как Сальма Хайек, мне кажется.
2: У Сальмы Хайек есть какая-то своя, вот знаешь, вот это, свой лоск, своя изюминка и... Свой стиль даже, может быть.
1: Да,
2: даже
1: да.
2: Так сказал.
1: Так, вот еще что нам написали. Эльвирочка, здравствуй, пожалуйста, поздравь нашу семью. У нас... А, наш единственный сын пошел в этом году в первый класс. Ребята, я
2: поздравляем.
1: Вас поздравляю. Слушайте, это такая прелесть.
2: Да.
1: Ребята, давайте немножечко поделюсь своей мимишной жизнью.
2: Я очень
1: долго искала школу для своей первоклашки. Она послала мне первый класс. Я думала, вот она всегда материлась, вела себя ужасно, да, была такая капризуля, да. Значит, но мы ее не отправляли по этой причине в детский сад. Мы боялись, что там она с кем-то может поругаться,
2: ну,
1: что-то.
2: Да, что какой-то конфликт будет.
1: Да, конфликт
2: раз
1: будет. И вот мы искали ей частную школу.
2: Так.
1: Частные школы, как оказалось, очень дорогие. Почему в частных школах такое правило? Например, у нас там обучение 350 тысяч тенге.
2: А надо сразу за полгода или за год?
1: Нет. Да, но надо первый. Вы можете помесячно оплачивать, но если вы поквартально
2: раньше, да.
1: За год, то мы вам дадим 5% скидки. А если поквартально, то тоже там какие-то плюшки. Ну вот, и в первый месяц, то есть в сентябре, да, мы должны внести, то есть не в сентябре, а в августе или там в июле, когда записали, мы сразу должны внести там 500-600 тысяч. Так. Почему? То есть 350 тысяч стоит обучение, и 250 тысяч тенге – это вся канцелярия.
2: Ого!
1: Ну, там, канцелярия на год или вступительный взнос. Ну, я не знаю, как это называется, да, там это. А, нет, это вступительный взнос. Отдельно 70 тысяч на канцелярские товары.
2: Так.
1: И отдельно ежемесячная оплата питания по 70-90 тысяч. Я что-то так посмотрела. И я приезжаю.
2: Да, да.
1: Я думала, сейчас там такая невероятная школа. Я объездила практически все частные школы, да, и я вот приезжаю. Какая-то школа, столовая в каком-то подвале. Вообще какой-то просто, просто какой-то взяли особняк. У нас школа только для начальных классов. Оплата вот первый месяц 600
2: тысяч. Старый детский садик переделали, да?
1: Да, какой-то частный дом вообще, сауна там, сауна, бассейн. Они просто переделали под якобы школу начальных классов. Там, да? Вроде заходишь, и это просто дом. Он вообще там нету...
2: Ну, не похоже, это на учебное заведение. Да.
1: Да. И там, вот, например, большая комната. Там, и здесь у нас будет первый А. Здесь у нас будет первый Б. У нас только по два класса. Там первые классы по два. Там и второй класс, и по четвертый
2: класс. Потому что другие
1: классы
2: не вмещаются.
1: Они просто не вмещаются. И там какая-то столовая. Все. И такие деньги ты отдаешь.
2: Да, да, да.
1: В общем, я так подумала, подумала. И... А, и я спрашиваю. Вот в очень известную школу мы поехали, в платную опять же, да. Я говорю, а сколько у вас детей в классе? Ну, я думала, ну, раз вы берете там по 270-250 тысяч ежемесячно
2: там...
1: и плюс питание. То есть они говорят 250 тысяч и питание там около 100 тысяч, да? То есть это 350 тысяч и опять же тот же взнос, 240 тысяч тенге. Мы приезжаем в эту популярную школу, мы приходим туда,
2: так.
1: Они, у нас такая охрана, у нас...
2: Ага.
1: Да нету там никакой
2: особо... Зашли сами спокойно.
1: Вы, сидит какой-то дядечка, тиктоки листает, заходите, а вы к кому, а мы это к тому-то. Да, и вот он даже ничего не проверяет. Мы зашли, значит, уже мне это не понравилось, да. Потом мы, значит, спрашиваем, а сколько детей в классе? А у нас 29-30 детей.
2: Ничего себе.
1: И я думаю, если 30 детей, то я могу же отправить ребенка абсолютно бесплатно в обычную школу.
2: Ну да.
1: Мы пришли в обычную школу.
2: Так.
1: Шикарный ремонт.
2: Да, кстати.
1: Туалеты, столовая, питание, классные руководители, 100 из 100. Все просто на высшем уровне. И мы... А, и я говорю...
2: И вы остались, в общем,
1: Да, да, в обычную школу пошел мой ребенок в первый класс, вот мы отмечали 1 сентября. А, вот, к чему я это говорю, да? Все прекрасно, ну, все нравится. Затрат ноль. Ноль вообще, да? То есть я говорю, а канцелярию надо? На меня так смотрят, я уже привыкла, то есть по частной школе.
2: Сейчас думала, 70 тысяч какие-нибудь.
1: Никакую не надо, ничего. Сами раздали, вот книжки дали. А, нам, значит, эти прописи дали.
2: Да
1: сами.
2: Ладно?
1: Да, прописи дали. Конфетки, подарочки, ручки, значит, все так красиво. Был
2: круто,
1: классный час.
2: Круто.
1: Все так круто и все абсолютно бесплатно.
2: Круто, я даже не знал.
1: Это по совету наших слушателей. Они сказали, да, отдайте в обычную школу, зачем вы идете в эти частные? Значит, отдали, да. И на мое удивление, я думала, то есть адаптация будет проходить очень сложно, но тьфу-тьфу-тьфу, я не знаю,
2: да,
1: что верить.
2: Чтобы не сглазить.
1: Да. Она стала учиться лучше всех в классе. Она, оказывается, такая прилежная.
2: Может быть, ей,
1: она такая воспитанная.
2: Глядя на твою старшую дочь, может быть, она видела.
1: Возможно.
2: И
1: но
2: сейчас
1: я думала,
2: это проявляется
1: у меня будут
2: именно в школе.
1: Проблемы, да. Но пока не знаю, пока неделю ходит, но пока что так, как-то так нареканий пока нет.
2: Ну, чтобы не сглазить, а то...
1: Я хотела рассказать вообще о своих чувствах. Это такое приятное чувство. Ребята, рожайте и ждите первого класса. Это так приятно. Почему мы все время смотрим на первоклассника? Думаю, ну вот, опять ДЗшка, не ДЗшка. Нет, если ты во все это погружаешься, так интересно. У меня новый родительский чат. Мы покупаем детям эти национальные жилетки. Значит, мы там скинулись уже, у нас там родительский фонд. Мне
2: у тебя
1: так
2: новая
1: все это...
2: забава, да?
1: То есть я думала, что я уже такая старая бабуля, и тут во мне проснулась какая-то молодая женщина. Мне так приятно вообще, мне так нравится. И эти бантики на нее, и эти бантики, эти юбочки, это так классно. И она такая, такая сладенькая, такие белые колготочки, такие туфельки.
2: Да, поживем к 11 классу, что ты скажешь.
1: Не, я знаю, что меня это запарит уже через пару месяцев, но все-таки мне все это сейчас,
2: да, я понял.
1: Сейчас в моменте,
2: знаешь,
1: мне это очень
2: вот,
1: нравится.
2: А, ты знаешь,
1: ребята, и они такие маленькие, такие сладкие, эти маленькие мальчики, их так еще красиво
2: одевают
1: родители. Да?
2: У меня тоже кот уже вырос, такой уже не очень.
1: Да, остановитесь со своим котом.
2: А что они тоже покупать себе маленьких котов?
1: И все родители так стараются, это же первый класс.
2: Да-да-да.
1: Все девочки нарядные, все мальчики нарядные.
2: А какие мамы нарядные приходят?
1: И они такие... Да, у нас тоже, кстати.
2: Я видел.
1: И еще мы будем обсуждать?
2: Я с удовольствием.
1: Да, сейчас мы обсудим.
2: Там, вот, там в общем, просто ребята в 11 классе смотрят на эту маму, которая привела в первый класс своего ребенка.
1: Ребята,
2: я пропал.
1: Поздравляю всех родителей.
2: Первоклашек, конечно.
1: Первоклашек, да, я понимаю ваши трепетные чувства. Мне все пока нравится.
2: Ты знаешь, я даже...
1: Эти цветы, карандаши, эти рисунки. И вчера мы с ней рисовали, значит, моя семья.
2: Я пойду дальше, я еще и первокурсников задания. Хочу всех поздравить, потому что да. У них тоже что-то новое начинается.
1: Но первый курс это да. Но просто мне нравится вот эта вся
2: это,
1: мимимишная история, это так прикольно.
2: Не, ну просто у тебя
1: мне
2: плюс
1: нравится
2: еще...
1: ее наряжать. Я тебе сейчас покажу,
2: я как тебе
1: я
2: скажу,
1: ее наряжаю.
2: Я тебе скажу, да, у тебя ребенок очень, очень милый, прикольный, и мне Мия очень нравится, да? И
1: да,
2: я понимаю, что
1: ты,
2: она же такая еще кривляка, то есть она... Я понимаю, почему тебе нравится это время, то есть вот эти
1: да,
2: новые формы.
1: Да, мы еще
2: форма.
1: Репетировали, как она пойдет, смотри.
2: Она классная, и вообще
1: смотри,
2: просто
1: какая...
2: моделька.
1: Она же сладкая. Ну,
2: вы ей 10 форм купили?
1: Я
2: разного
1: купила,
2: вида?
1: Да. Я купила три юбки, я купила две разные жилетки, теплые. Там, значит, эти брюки, четверо брюк. У нее полный шкаф теперь, школьная форма, школьные блузки такие, футболочки другие. И у нее полностью, точка, ты посмотри,
2: да,
1: даже гольфики.
2: Вообще
1: все.
2: Круто.
1: Я просто фанатка, я ее каждый день наряжаю.
2: Я понял, теперь это знаешь, теперь ты будешь, знаешь, это... школьный стайл такой,
1: ты
2: знаешь.
1: Ты посмотри, мы репетировали, как она будет идти, проход ее.
2: Почему папа показывает, как она должна идти, а она не идет?
1: А мы ее учили, потом ее учитель взяла за ручку, и она ее повела вот, в первый класс. Ты посмотри, какие
2: здорово.
1: Видео. Ты посмотри.
2: А, то есть она еще и несла...
1: Да, табличку.
2: Ей
1: сказали,
2: что
1: она понесет эту табличку, да. И мы ее вот так вот нарядили.
2: Тебе она еще старостой класса не стала?
1: Нет, еще не стала, ну посмотри.
2: Нет,
1: посмотри.
2: Здорово, очень
1: ты
2: здорово.
1: Ты видишь,
2: да.
1: Какой воротничок? Вот, ребята. Я понимаю, сейчас выгляжу как мамочка, которая никому не интересного своего ребенка везде вот так вот показывает.
2: Пихает.
1: Показывает, да. Мне все равно, я буду это делать, и вы это делаете. Пусть все любуют.
2: А я благодарю да. Вселенную за все, что у меня есть.
1: Да, за то, что у тебя есть я тебе показываю это
2: да.
1: Все. Да, ты поблагодари сейчас Вселенную.
2: Благодарю тебя, Вселенная.
1: Да, вот, за то, что у тебя есть хозяйка.
2: За то, что у меня есть хозяйка, за то, что у нас есть слушатели.
1: Да,
2: за то,
1: давай.
2: Что... Мы живы.
1: Да. А вот это уже она в брючках.
2: Вы бы видели, я просто здесь... Да, это здорово. Она очень смешная. Да, здорово. А что за новая прическа у нас? Я чуть не понял. Что за это? За Крис Браун.
1: Где Крис Браун?
2: Ну
1: это
2: вот.
1: Две косички она сделала.
2: Ну нет, просто имеется такой стиль у нее, знаешь, вот хип-хоп стиль, да.
1: Да, это курточка.
2: Да,
1: такая,
2: да, очень
1: да. Вот,
2: идет,
1: ребята,
2: да.
1: Все. Вот.
2: Ребят,
1: так что я восхищаюсь вами,
2: да.
1: Мамочки, папочки, все, у кого дети пошли в школу, я вас всех поздравляю. Это такое счастье.
2: Да.
1: Да.
2: Мне тоже счастье смотреть, как это делают другие, а не я.
1: Тебе не надо, то есть.
2: Я и не хочу.
1: Ты слишком не трез для этого, для этой обязанности. Тебе не надо.
2: Как в песне «Вечно молодой».
0: Как бороться с осенней хандрой.

0: Столичной музыкой на Energy FM.
1: Итак, ребята, любимые, пришла
2: первый
1: пора прощаться.
2: День,
1: подожди,
2: да.
1: Давай шутки. У тебя есть шутки? Ты сказал, две шутки, дай мне две шутки. Все, нету шуток сегодня. С вами были Антон Павлов и Эльвира Азарова. Это Васаби Шоу. Мы вернулись, и с завтрашнего дня будем уже работать в привычном режиме.
2: Да, будем обсуждать с вами
1: темы. Гороскопы, сплетни, приметы. Все это ждите только на радио Energy FM.
2: Всегда ваши. Эльвира Азарова, Антон Павлов какой-то там.
1: А, хозяйка эфира, королева эфира Азарова Эльвира. И какой-то там,
2: Антон
1: какой-то
2: Павлов.
1: Там Антон. Все, всем пока.
2: Пока-пока.
0: Как бороться с осенней хандрой? Просто слушай.